0: не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать в несколько раз более эффективно.
1: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках, и повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения. В принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И граждан объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургию. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов, но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены, то есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать, потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
3: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет, платит премию в размере 30% от взноса человека, то есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный примет, само собой, такие плюшки еще не прописаны. Но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно в мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона – внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что, если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
1: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей Демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает состояние типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла Демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию на этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждает факт, что сами истоки Соединенных Штатов были расистскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю историю через призму ущемления меньшинств, не ограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который болезненно проявляется в американской экономике.
1: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Закон Еркса-Додсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Еркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Еркса-Додсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
5: Другим наука на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в ближайшие дни и на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
7: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду и в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами. Не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются. отличаются, так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
1: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадке объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются где-то 500 рублей в час, а где-то и 4000. А почему этот вид услуг стал пользоваться популярностью и что говорят те, кто их предлагает? Светлана Чередникова подробнее.
8: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет». И московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет. С этим аккаунтом нам повезло больше».
9: По поводу митинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
10: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
9: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
10: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
9: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
10: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что и можно и поговорить, и час, и два выслушать. Угу. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
9: А к вам часто обращаются люди?
10: Да я только вчера это выложил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
9: Так решили к этому обратиться, да?
10: Да. Почему бы и нет, когда да?
8: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
11: Мы общаемся прямо здесь, на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
8: При всей комичности, за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
12: Эта услуга, нытинг, не равна работе психолога, психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей с работой, с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
8: Возникает логичный вопрос: почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 миллионов рублей. Компания «Дом РФ» объявила начало аукциона для реализации объекта. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению исторического здания середины 18 века. После этого он сможет использовать его уже для коммерческих целей. Усадьба находится в живописном месте на берегу реки Яузы в районе Лефортово. Она имеет охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому покупателю придется сначала вложиться в ее реставрацию, а затем рассчитывать на получение прибыли. Это перспектива минимум 2-3 лет, говорит эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков.
13: Сейчас такой объект не один, и реализуются они как

0: Коганова, известного деятеля наполеоновской эпохи. А состояние этого дома, я мог судить с внешней стороны, всегда выглядел благополучным. Надеюсь, что интерьеры его тоже сохранялись. Все годы на моей памяти в нем располагалась школа Останкина. Почему дом выставлен на продажу, я, конечно, не знаю. Закон позволяет приватизировать памятники, при этом арендовать землю. И мы бы предпочли, конечно, чтобы сами памятники тоже арендовались, а не приватизировались, поскольку деприватизация – это очень трудный процесс. Поэтому мы бы предпочли, конечно, чтобы такого класса памятники, а это замечательный классицизм, здесь, конечно, имеет значение и существование парка. Земельный участок составляет часть усадебного парка на берегу Яузы, и этот участок сдается в аренду. Это момент дополнительной привлекательности.
1: Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Аукцион по продаже усадьбы продлится до 31 июля. В лот входит не только здание в 2200 квадратных метров, но и право аренды участка почти в 2 гектара.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
2: Карьера на Бизнес FM.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса.

0: Об этом сообщил худрук театра Николай Сергиенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье». Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курсом.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жители Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом? Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. В начальной стадии практически неотличимы высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире «Бизнес-ФМ». Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. И бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты. А жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
3: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустели, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
4: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше. Она ужесточилась. Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, на вот каких-то центральных именно где заправках, самых популярных, очередь стоит, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
3: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженной ситуация с топливом в Новосибирской области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается за заправки машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега» Новосибирск Ерлан Байжанов.
5: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди при наличии бензина. Люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он общался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
3: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
6: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевых. На них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройство, которое не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
3: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решения по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
7: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. И поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
2: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали «свадьбой века». честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just Tea and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, security арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадид и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
8: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на миллионы долларов. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
2: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый, сотрудник биофака МГУ Вадим Маринский.
9: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания, но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южный регион Европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках – это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
2: Энтомолог Вадим Мариинский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона. В России таких 13. Первое место также заняла Бразилия. У нее 148 видов комаров.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 2023-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние пять лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
11: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
12: Насколько тяжело лечится денге?
11: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах. Может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки. Боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боль в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это 100% показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%. Если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
2: Врач-инфекционист Георгий Викулов в Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Атлахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что Федеральная медико биологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских медицинских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
13: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просит у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, например, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, например, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на каком-нибудь там, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
2: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Спорт. С Григорием Гуреевым.
14: На фоне вылета Миры Андреевой и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132 место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Ну, как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала «Евроспорт» Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
15: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия, корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного, поэтому в отдельно взятый день может случиться все что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
14: Отметил успех Сафиуллина и двукратный победитель турниров Большого Шлема, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
16: А Роману это как воздух, во-первых, рейтинговые очки, призовые свои деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число 100 лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Я искренне рад за его результаты.
14: Теперь Сафиуллин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Ян Ленарду Штруфу в трех сетах. Лучше, чем год назад. Тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Роман Сафиуллин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Индийский миллионер Датта Фуге за свою любовь к желтому металлу получил прозвище «Золотой человек». Состояние он сделал на выдаче кредитов, а тратил заработанное в основном на золотые украшения. Браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за $240 000. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды. Транжиры. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще, пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Минобороны предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военнослужащих. Российское командование будет ждать ответа от украинской стороны до полудня воскресенья, говорится в заявлении военного ведомства. Ранее там сообщили, что Константиновка в ДНР перешла под контроль российских вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2029 года порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Закон сохраняет установленное на текущий год пороговое значение доходов в размере 20 миллионов рублей. Таким образом, эта норма сохранится на ближайшие несколько лет, отмечается в пояснительной записке к документу. В результате урагана в Нижегородской области погиб ребенок. Часть строительных конструкций упала на крышу дома. В рабочем поселке Выездное погибла девочка, сообщил глава Арзамас Александр Щелоков. Также произошло нарушение энергоснабжения и падение деревьев в ряде населенных пунктов. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. Они состоялись 7 июня и были утверждены Центризбиркомом. Это решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. В Конституционном суде заявили, что рассматривали заявления 7 политических сил, которые оспаривали результаты голосования на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил глава РСПП. Удары ВСУ по промышленным объектам давно перестали быть проблемой только самих предприятий. Но почему вопрос подняли только сейчас? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому могут быть интересны такие вклады? Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны. О чем еще сказал американский президент и кому адресованы эти заявления? Эти другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решать сами, сказал Шохин. Пока мы в стадии обсуждения, добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено — система информирования всех потребителей информации, имеются. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать в несколько раз более эффективно.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках. И повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения. В принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургию. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены. То есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать. Потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлы.
20: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет – платит премию в размере 30% от взноса человека. То есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный примет, само собой, такие плюшки еще не прописаны. Но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно в мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона — внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
2: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей Демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает в состоянии типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла Демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию на этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждают факт, что сами истоки Соединенных Штатов были российскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю через призму ущемления меньшинств, не ограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране, и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который довольно болезненно проявляется в американской экономике.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
21: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
5: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
21: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
23: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Где это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
22: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: «Между делом» на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в ближайшие дни и на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
24: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду, в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами. Не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются. Так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
2: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадке объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются где-то 500 рублей в час, а где-то и 4000. А почему этот вид услуг стал пользоваться популярностью и что говорят те, кто их предлагает? Светлана Чередникова подробнее.
25: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито-услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет». И московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет». С этим аккаунтом нам повезло больше.
3: По поводу митинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
7: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
3: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
7: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
3: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
7: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что можно и поговорить, и час, и два выслушать. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
3: А к вам часто обращаются люди?
7: Да я только вчера это выложил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
3: Так решили к этому обратиться, да?
7: Да. Почему бы и нет, когда да?
25: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
8: Мы общаемся прямо здесь, на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
25: При всей комичности, за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
9: Эта услуга, нытинг, не равна работе психолога, психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей и с работой, и с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
25: Возникает логичный вопрос: почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: Усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 миллионов рублей. Компания «Дом РФ» объявила начало аукциона для реализации объекта. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению исторического здания середины 18 века. После этого он сможет использовать его уже для коммерческих целей. Усадьба находится в живописном месте на берегу реки Яузы в районе Лефортово. Она имеет охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому покупателю придется сначала вложиться в ее реставрацию, а затем рассчитывать на получение прибыли. Это перспектива минимум 2-3 лет, говорит эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков.
11: Сейчас такой объект не один, и реализуются они, как правило, всегда на торгах. И покупают такие объекты люди, которые заинтересованы в том, чтобы получать из них какую-то прибыль. Если продается усадьба, то в дальнейшем это может быть рассмотрено как, например, какой-то объект эко-отеля, например, либо что-то такое, куда привлекать туристов. Как правило, покупают инвесторы, которые занимаются каким-то гостиничным бизнесом. Когда реализуются такие объекты, еще выставляют какой-то ряд правил. После покупки нужно сохранять внешний экстерьер. Он будет вкладывать достаточно большие деньги, чтобы привести это в какое-то достойное состояние.

0: Строганова, его сына Павла Александровича Строганова, известного деятеля наполеоновской эпохи. А состояние этого дома, я мог судить с внешней стороны, всегда выглядел благополучным. Надеюсь, что интерьеры его тоже сохранялись. Все годы на моей памяти в нем располагалась школа Останкина. Почему дом выставлен на продажу, я, конечно, не знаю. Закон позволяет приватизировать памятники, при этом арендовать землю. И мы бы предпочли, конечно, чтобы сами памятники тоже арендовались, а не приватизировались, поскольку деприватизация – это очень трудный процесс. Поэтому мы бы предпочли, конечно, чтобы такого класса памятники, а это замечательный классицизм. Здесь, конечно, имеет значение и существование парка. Земельный участок составляет часть усадебного парка на берегу Яузы, и этот участок сдается в аренду. Это момент дополнительной привлекательности.
1: Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Аукцион по продаже усадьбы продлится до 31 июля. В лот входит не только здание в 2200 квадратных метров, но и право аренды участка почти в 2 гектара.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупной градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков ядидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире Радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса. Об этом сообщил худрук театра Николай Сергиенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причина

0: Смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье». Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жители Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом? Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. В начальной стадии практически неотличимы высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. И бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты. А жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
3: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустели, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
4: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше. Она ужесточилась. Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, на каких-то центральных именно, где заправках, самых популярных, очередь стоит, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
3: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженная ситуация с топливом в Новосибирской области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается за заправки машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега» Новосибирск Ерлан Байжанов.
5: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди при наличии бензина. Люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он общался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
3: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
6: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевых. На них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройство, которое не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
3: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решения по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
7: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, Европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. Поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
2: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали свадьбой века. честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just Tea and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, security арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадид и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
8: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на $1 миллион. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
2: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый, сотрудник биофака МГУ Вадим Маринский.
9: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания, но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южные регионы Европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках – это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
2: Энтомолог Вадим Мариинский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона. В России таких 13. Первое место также заняла Бразилия. У нее 148 видов комаров.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне, а ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решения, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
1: Карьера на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
11: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
12: Насколько тяжело лечится денге?
11: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах. Может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки. Боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боли в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это 100% показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%, если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
2: Врач-инфекционист Георгий Викулов. В Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Атталахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что федеральная медико-биологическая Биотехнологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки Денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
13: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просто у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, к примеру, ну, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, к примеру, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на каком-нибудь там, ну, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
2: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Спорт. С Григорием Гуреевым.
14: На фоне вылета Миры Андреева и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132-е место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Ну, как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала «Евроспорт» Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
15: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия. Корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного. Поэтому в отдельно взятый день может случиться все, что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
14: Отметил успех Сафиуллина и двукратный победитель турниров Большого Шлема, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
16: А Роману это как воздух, во-первых, рейтинговые очки, призовые свои деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число 100 лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Я искренне рад за его результаты.
14: Теперь Сафиуллин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Ян Ленарду Штруфу в трех сетах. Лучше, чем год назад. Тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Роман Сафиуллин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Как только импортозамещение превратилось для рынка недвижимости из ненавязчиво желательного в остро необходимое, стало ясно. Самым сложным будет решить вопрос со строительной техникой. Считалось в 23-м. Импортозаместительная тема давно потеряла былую остроту, но, может, это не касается техники. Как обстоят дела с ней сейчас? По словам президента Национального объединения строителей Антона Глушкова, с одной стороны, стройки не останавливаются, техника есть. С другой, ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. Рабочее насыщение с зонами дефицита. Вот положение дел сегодня. Российские производители набирают силу, но импортозаместить технику в полном объеме и с полной функциональной заменой в ближайшее время не удастся, считает эксперт. Доля китайских брендов в ключевых сегментах – экскаваторах, погрузчиках, кранах – выросла до 70-90%. Однако покрыть все китайские производители не могут, а качество их гидравлики и электроники все еще уступает немецким и японским образцам, отмечает Антон Глушков. Одно из ключевых проблем остается сервис. Парк стройтехники, которая работает в России, огромен. Но официальные сервисные структуры ушли, а новые только начинают выстраивать полноценную сеть. Поэтому, например, до 20% экскаваторов, по оценкам отраслевого сообщества, могут потребовать ремонта в первые полгода эксплуатации. Именно из-за отсутствия качественного сервиса и расходников, адаптированных под российский климат. Кроме того, до 2022 года большая часть строительной техники приобреталась в лизинг. Но теперь система дала сбой. Из-за высокой ключевой ставки лизинговые платежи стали неподъемными, что вынуждает строительные компании работать на старой изношенной технике. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Минобороны предложило Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военнослужащих. Российское командование будет ждать ответа от украинской стороны до полудня воскресенья, говорится в заявлении военного ведомства. Ранее там сообщили, что Константиновка в ДНР перешла под контроль российских вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2029 года порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Закон сохраняет установленное на текущий год пороговое значение доходов в размере 20 миллионов рублей. Таким образом, эта норма сохранится на ближайшие несколько лет, отмечается в пояснительной записке к документу. В результате урагана в Нижегородской области погиб ребенок. Часть строительных конструкций упала на крышу дома. В рабочем поселке Выездное погибла девочка, сообщил глава Арзамас Александр Щелоков. Также произошло нарушение энергоснабжения и падение деревьев в ряде населенных пунктов. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. Они состоялись 7 июня и были утверждены Центризбиркомом. Это решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. В Конституционном суде заявили, что рассматривали заявления 7 политических сил, которые оспаривали результаты голосования на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил глава РСПП. Удары ВСУ по промышленным объектам давно перестали быть проблемой только самих предприятий. Но почему вопрос подняли только сейчас? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому могут быть интересны такие вклады? Америка никогда не будет коммунистической страной, об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны. О чем еще сказал американский президент и кому адресованы эти заявления? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решать сами, сказал Шохин. Пока мы в стадии обсуждения, добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющимися имеющие системы и средства ПВО, мы будем использовать в несколько раз более эффективно.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках. И повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения. В принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургия. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены. То есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать. Потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлы.
20: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет, платит премию в размере 30% от взноса человека, то есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный примет, само собой, такие плюшки еще не прописаны, но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона — внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
2: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. А подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
4: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей Демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает в состоянии типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла Демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию на этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждают факт, что сами истоки Соединенных Штатов были российскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю через призму ущемления меньшинств, не ограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране, и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который довольно болезненно проявляется в американской экономике.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
1: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
21: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
1: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Я дал нейросети задание решить ЕГЭ, и она получила 72 тестовых балла, пишет учитель математики из Читы Алексей Бакланов на портале МЕЛ. Эксперимент прошел 2 года назад. С тех пор нейросети стали еще умнее. Готовы ли школы к этому вызову сегодня? Свежие данные показывают, проблема не в нейросетях. Меняется отношение к учебе и границам допустимого. По данным Pew Research, 54% американских подростков используют чат-боты для домашних заданий, называя это обычным делом. При этом исследование среди студентов Гонконга дает неожиданный вывод. Общий уровень списывания не вырос с приходом искусственного интеллекта. Изменилась не степень нечестности, а ее удобство. Раньше списывали тайно и редко, теперь в открытую и почти постоянно. Искусственный интеллект невозможно отменить. Но можно направить его силу в позитивное русло. Яндекс.Учебник выпустил ИИ-помощника для подготовки к ЕГЭ по информатике. Сервис решает тренировочные варианты, объясняет термины и теорию, но списать с его помощью прямо на экзамене не получится. Разработчики встроили это ограничение сознательно. ИИ в первую очередь сложный, требующий специальных навыков инструмент, и лишь в последнюю сервис для решения домашних работ. Еще мое поколение учили работать с таблицами Брадиса и логарифмической линейкой, и на экзаменах строго запрещали калькулятор. За годы, естественно, научного образования и карьеры логарифмическую линейку с тех пор я не взял в руки ни разу. Через 10 лет также странно будут выглядеть нынешние попытки запрета и в образовании, и на экзаменационных работах. Школе стоит не бороться с нейросетями, а относиться к ним как к удобному и необходимому во взрослой жизни инструменту. Интегрировать в образовательный процесс, изменить суть и содержание тестовых заданий, готовить учеников к будущему, а не к экзамену в конце учебного года.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в ближайшие дни и на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду, в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами. Не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются. Так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
2: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадке объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются где-то 500 рублей в час, а где-то и 4000. А почему этот вид услуг стал пользоваться популярностью и что говорят те, кто их предлагает? Светлана Чередникова подробнее.
22: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет». И московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет. С этим аккаунтом нам повезло больше».
3: По поводу митинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
7: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
3: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
7: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
3: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
7: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что и можно и поговорить, и час, и два, выслушать. Угу. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
3: А к вам часто обращаются люди?
7: Да я только вчера это выложил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
3: Так решили к этому обратиться, да?
7: Да. Почему бы и нет, когда да?
22: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
8: Мы общаемся прямо здесь на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
22: При всей комичности за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
23: Эта услуга, митинг, не равна работе психолога, психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей и с работой, и с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
22: Возникает логичный вопрос, почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 миллионов рублей. Компания «Дом РФ» объявила начало аукциона для реализации объекта. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению исторического здания середины 18 века. После этого он сможет использовать его уже для коммерческих целей. Усадьба находится в живописном месте на берегу реки Яузы в районе Лефортово. Она имеет охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому покупателю придется сначала вложиться в ее реставрацию, а затем рассчитывать на получение прибыли. Это перспектива минимум 2-3 лет, говорит эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков.
24: Сейчас такой объект не один, и реализуются они, как правило, всегда на торгах. И покупают такие объекты люди, которые заинтересованы в том, чтобы получать из них какую-то прибыль. Если продается усадьба, то в дальнейшем это может быть рассмотрено, как, например, какой-то объект эко-отеля, например, либо что-то такое, куда привлекать туристов. Как правило, покупают инвесторы, которые занимаются каким-то гостиничным бизнесом. Когда реализуются такие объекты, еще выставляют какой-то ряд правил. После покупки нужно сохранять внешний экстерьер. Он будет вкладывать достаточно большие деньги, чтобы привести это в какое-то достойное состояние. Там, как правило, нужно чинить всю инженерию, проводить какие-то новые коммуникации.
9: Эти правила жестко соблюдаются? Вообще серьезные это ограничения?
24: А их нельзя не соблюдать. Если правила не соблюдать, в данном случае договор купли-продажи может быть расторгнут со стороны продавца. То есть в данном случае продавцом, вернее всего, выступает какой-то муниципалитет, администрация. Инвестор, когда покупает, он знает, на что он идет, когда приобретается такой объект. Деньги вкладываются большие как на покупку, так и на ремонт, так и на мебель, и на инженерию, и на все прочее.
9: Есть ли у покупателя какая-то возможность под застройку?
24: Это все оговаривается в договоре купли-продажи, и, как правило, нет.
2: Олег Бендриков, риэлтор. Усадьбу Строгановых построил известный зодчий Родион Казаков. Он также участвовал в строительстве Большого Кремлевского дворца. Строгановы владели этим имением с середины 18 века. О значении этого здания рассказал координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
10: Это один из нескольких домов Строгановых в Москве. Род был в 18 веке еще довольно разветвленным. Домов Строганова сохранилось не так много, как хотелось бы. Это один из них, связанный с памятью президента Академии художеств Александра Сергеевича Строганова, его сына Павла Александровича Строганова,

0: дополнительной привлекательности.
1: Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Аукцион по продаже усадьбы продлится до 31 июля. В лот входит не только здание в 2200 квадратных метров, но и право аренды участка почти в 2 гектара.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Ловлю за руку Екатерину Толстую, директора фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. В эти выходные 10-й фестиваль. И я внимаю подробности.
4: У нас в этом году очень разнообразная программа. Мы впервые строим две большие сцены, хотя один из залов камерный, а это малая сцена, которая будет посвящена Театру нации и постановке Валерия Фокина «Обыкновенная смерть» в главной роли Евгений Миронов. Это по произведению «Смерть Ивана Ильича», спектакль, который вышел в Москве осенью, но играли они только 3 блока премьерных и отправили все декорации плыть в Боготу. В Колумбии у них были там гастроли, и последние 5 месяцев ничего не было ни в Москве, нигде, потому что декорации все плыли. Мы выстраиваем копию малой сцены «Театр нации», которая звучит мало, а сцена это больше, чем главная, у них там зал маленький. Но нам «Театр нации» позволил добавить немножко мест, потому что у них на домашнем стационаре 140, у нас будет 240 мест. Но там это задача именно от режиссера, чтобы это было очень камерное, именно чтобы была сопричастность зрителя к действию на сцене.
3: Знаю, что на большую сцену фестиваля «Толстой» привозят постановку Анны Карениной, балета на музыку Ильи Демуцкого, премьера музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко. Я видела ее и плакала. Екатерина продолжает.
4: Для меня, конечно, всегда показатель погода, потому что для балетных очень важны условия, чтобы не было влаги. И вот в этом году у нас опять балет Анны Карениной, и мне очень хотелось бы, чтобы, конечно, не было какого-нибудь проливного дождя. Но хотя мы дождь перед спектаклем любим, потому что мы любим проверить, что у нас нигде не течет крыша.
3: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса. Об этом сообщил худрук театра Николай Сергеенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам

0: Вечный зов, карнавал, цыганское счастье. Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жители Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом? Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. В начальной стадии практически неотличимы высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. И бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты. А жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
3: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустили, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
4: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше. Она ужесточилась. Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, на вот каких-то центральных именно где заправках, самых популярных, очередь стоит, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
3: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженная ситуация с топливом в Новосибирской области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается за заправки машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега» Новосибирск Ерлан Байжанов.
5: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди. При наличии бензина люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он пересовшался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
3: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
6: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевые.

0: на них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройства, которые не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
1: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
3: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. Поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
2: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали «свадьбой века». В честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just Tea and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, секьюрити арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадид и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
4: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на миллионы долларов. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
2: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый, сотрудник биофака КМГУ Вадим Маринский.
5: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания, но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южные регионы Европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках — это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
2: Энтомолог Вадим Мариинский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона. В России таких 13. Первое место также заняла Бразилия. У нее 148 видов комаров.
6: Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Один из отцов квантовой механики, немецкий физик Вернер Гейзенберг, чуть не провалил устный экзамен на доктора наук. Не смог объяснить разрешающую способность телескопа и принцип работы аккумулятора. Позже спорил реально до слез с Нильсом Бором. Писал в воспоминаниях, что буквально разрыдался в ходе научного конфликта с ним. В 23 года опубликовал первую матричную формулировку квантовой механики, которую поначалу приняли лишь немногие. 8 лет спустя она принесла ему Нобелевскую премию по физике. Принцип неопределенности Гейзенберга – это не бытовая метафора типа «все неоднозначно», а утверждение о том, что невозможно одновременно задать положение и импульс частицы с произвольно малой ошибкой. Власти нацистской Германии отнеслись к ученому с подозрением. В ходе проверки СС прямо отметила – он аполитичен, патриотичен, но не проявляет желаемой враждебности к евреям. Через семейные связи Гейзенбергу удалось как-то отбиться от обвинений. Он считал своим долгом сохранить приличную немецкую науку и в 1942-м был назначен руководить ядерными исследованиями. После поражения Германии Гейзенберга и других немецких атомных физиков интернировали в Великобритании, тайно записывая их разговоры. Стенограммы были рассекречены в 1992 году и показывают самооправдание, споры о вине и отсутствие реальных успехов атомного проекта. Но версия о том, что Гейзенберг сознательно саботировал бомбу для Гитлера, остается недоказанной. Позднее Гейзенберг возрождал науку в ФРГ и был одним из 18 немецких ученых-атомщиков, кто подписал манифест против оснащения Бундесвера ядерным оружием.
6: Другим наука на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
8: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
9: Насколько тяжело лечится денге?
8: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах. Может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки. Боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боль в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это 100% показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%. Если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
2: Врач-инфекционист Георгий Викулов в Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Атоллахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что Федеральная медико биологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
10: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просто у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, к примеру, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, к примеру, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на ком-нибудь там, ну, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
2: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
6: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: На фоне вылета Миры Андреева и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132 место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Но как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала Евроспорт Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
12: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия. Корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного. Поэтому в отдельно взятый день может случиться все, что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
11: Отметил успех Сафиуллина и двукратный победитель турниров Большого Шлема, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
13: А Роману это как воздух. Во-первых, рейтинговые очки, призовые деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Но я искренне рад за его результаты.
11: Теперь Сафиуллин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде: «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Ян Ленарду Штруфу в трех сетах. Лучше, чем год назад. Тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Роман Сафиулин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Продолжаем разговор о лидерской интуиции и чуткости, способности перестраивать привычные маршруты в ситуации неопределенности и прокладывать новый курс для команды. Давайте обсудим, как оценивать способность менять свой подход, если изменилась и сама ситуация. Руководителям сложнее всего, пожалуй, отказаться от собственного вчерашнего решения, если появились новые факты и вводные. Компетенция принятия решений оценивается вполне конкретными инструментами. Во-первых, можно задавать проективные вопросы. Это те, которые не в лоб. Например, спросите, почему руководители вынуждены менять свои же решения. Или такой вопрос. Вспомните ситуацию, когда первоначальный план перестал работать. Что вы сделали дальше? Если разговоров мало и вам хочется в полной мере убедиться, что с этой компетенцией все в порядке, то используйте личностный опросник, например, Hogan Assessment. По результатам тестирования вы сможете увидеть, насколько человек склонен держаться за однажды принятое решение, комфортно ли чувствует себя в условиях неопределенности, готов ли менять стратегию при появлении новой информации или, наоборот, слишком долго продолжает следовать первоначальному плану. Приведу пример того, что сильный руководитель не станет заложником собственного решения, не будет держаться за однажды принятое и одобренное и защищать его. В 2007 году при запуске первого iPhone Джобс был против сторонних приложений. Он считал, что разработчикам достаточно веб-приложений через браузер. Но уже через год стало очевидно, что рынок требует от него другого решения. Вместо того, чтобы защищать первоначальную свою концепцию, Джобс полностью поменял позицию и запустил App Store. Именно это решение превратило смартфон в экосистему.
6: Карьера на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил тысячи писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Минобороны предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военнослужащих. Российское командование будет ждать ответа от украинской стороны до полудня воскресенья, говорится в заявлении военного ведомства. Ранее там сообщили, что Константиновка в ДНР перешла под контроль российских вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2029 года порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Закон сохраняет установленное на текущий год пороговое значение доходов в размере 20 миллионов рублей. Таким образом, эта норма сохранится на ближайшие несколько лет, отмечается в пояснительной записке к документу. В результате урагана в Нижегородской области погиб ребенок. Часть строительных конструкций упала на крышу дома. В рабочем поселке Выездное погибла девочка, сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков. Также произошло нарушение энергоснабжения и падение деревьев в ряде населенных пунктов. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. Они состоялись 7 июня и были утверждены Центризбиркомом. Это решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. В Конституционном суде заявили, что рассматривали заявления 7 политических сил, которые оспаривали результаты голосования на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил глава РСПП. Удары ВСУ по промышленным объектам давно перестали быть проблемой только самих предприятий. Но почему вопрос подняли только сейчас? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому могут быть интересны такие вклады? Америка никогда не будет коммунистической страной, об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны. О чем еще сказал американский президент и кому адресованы эти заявления? Эти другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решать сами, сказал Шохин. Пока мы в стадии обсуждения, добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать в несколько несколько раз более эффективно.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках. И повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения. В принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургия. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены. То есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать. Потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встреч с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлы.
18: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет, платит премию в размере 30% от взноса человека. То есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный примет, само собой, такие плюшки еще не прописаны. Но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона – внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
2: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
19: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает состояние типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждает факт, что сами истоки Соединенных Штатов были российскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю через призму ущемления меньшинств, неограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который болезненно проявляется в американской экономике.
2: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше.
6: Реклама на Business FM в Казани.
20: Ищете уютное место для дня рождения?
21: Или теплых семейных встреч?
20: Семейное кафе «Тренди».
21: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
20: Тренди.рф.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
6: Деньги. Все однокоренные слова к слову «плата» произошли от слова «полотно». Это случилось потому, что элементом для взаимных расчетов в свое время были полотна льна.
0: Он не рос в Европе и до начала чеканки монет из металла был общепринятой расчетной единицей. До сих пор слово «зарплата» по-немецки звучит как «der Lohn».
1: История денег на Business FM.
3: Писателю даже пришлось на 10 лет перевести семью из США в более дешевый для жизни на тот момент Старый Свет.
4: «Знал бы прикуп» на Business FM.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Строительная техника в России есть, но ее структура, стоимость и условия эксплуатации изменились кардинально. В прошлый раз президент Национального объединения строителей Антон Глушков именно так описал ситуацию сегодняшнего дня. Игроки девелоперского рынка, с которыми Business FM продолжила этот разговор, отмечают, что отечественной спецтехники на объектах мало. Это могут быть отдельные автомобильные краны, манипуляторы и так далее. Внутреннего производства не хватает ни по количеству, ни по ассортименту, ни по специфическим требованиям сложных проектов. И тяжелая спецтехника, например, башенные краны, экскаваторы, погрузчики, вся или почти вся импортная. Однако никто не пожаловался на строительно-технический дефицит. Место старых брендов заняли новые, по большей части китайские. Сократившиеся масштабы строительства высвободили определенный объем единиц техники разного типа. И есть надежда на запуск новых предприятий совместно, например, с Китаем и Индией. Практически все говорят о росте стоимости покупки и обслуживания техники. О том, что цена ее аренды за последние 4 года выросла на 50-70% в зависимости от сегмента. А оплата труда машинистов и операторов только за последний год увеличилась примерно на 20-40%. Все это тяжелым грузом ложится на экономику проектов. Один из результатов общей ситуации – структурное изменение рынка. Раньше главным критерием была цена и доступность техники, а сегодня девелоперы смотрят на эффективность технических решений в рамках всего проекта. И от модели продажи оборудования рынок уходит к модели инженерной партнерство. Теперь идеальный поставщик должен уметь рассчитать проект, адаптировать под него технику, обеспечить ее монтаж, сопровождение и сервис. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в ближайшие дни и на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
26: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду, в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами. Не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются. Так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
2: Обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадке объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются где-то 500 рублей в час, а где-то и 4000. А почему этот вид услуг стал пользоваться популярностью и что говорят те, кто их предлагает? Светлана Чередникова подробнее.
27: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито-услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет» и московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет». С этим аккаунтом нам повезло больше.
7: По поводу митинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
8: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
7: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
8: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
7: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
8: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что и можно и поговорить, и час, и два выслушать. Угу. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
7: А к вам часто обращаются люди?
8: Да я только вчера это выложил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
7: Так решили к этому обратиться, да?
8: Да. Почему бы и нет, когда да?
27: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
9: Мы общаемся прямо здесь, на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
27: При всей комичности, за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
10: Эта услуга, нытинг, не равна работе психолога, психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей и с работой, и с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
27: Возникает логичный вопрос: почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 миллионов рублей. Компания «Дом РФ» объявила начало аукциона для реализации объекта. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению исторического здания середины 18 века. После этого он сможет использовать его уже для коммерческих целей. Усадьба находится в живописном месте на берегу реки Яузы в районе Лефортово. Она имеет охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому покупателю придется сначала вложиться в ее реставрацию, а затем рассчитывать на получение прибыли. Это перспектива минимум 2-3 лет, говорит эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков.
11: Сейчас такой объект не один, и реализуются они, как правило, всегда на торгах, и покупают такие объекты люди, которые заинтересованы в том, чтобы получать из них какую-то прибыль. Если продается усадьба, то в дальнейшем это может быть рассмотрено как, например, какой-то объект эко-отеля, например, либо что-то такое, куда привлекать туристов. Как правило, покупают инвесторы, которые занимаются каким-то гостиничным бизнесом. Когда реализуются такие объекты, еще выставляется какой-то ряд правил. После покупки нужно сохранять внешний экстерьер. Он будет вкладывать достаточно большие деньги, чтобы привести это в какое-то достойное состояние. Там, как правило, нужно чинить всю инженерию, проводить какие-то новые коммуникации.
12: Эти правила жестко соблюдаются? И вообще серьезные это ограничения?
11: А их нельзя не соблюдать. Если правила не соблюдать, в данном случае договор купли-продажи может быть расторгнут со стороны продавца. То есть в данном случае продавцом, вернее всего, выступает какой-то муниципалитет, администрация. Инвестор, когда покупает, он знает, на что он идет, когда приобретается такой объект. Деньги вкладываются большие как на покупку, так и на ремонт, так и на мебель, и на инженерию, и на все прочее.
12: Есть ли у покупателя какая-то возможность под застройку?
11: Это все оговаривается в договоре купли-продажи, и, как правило, нет.
2: Олег Бендриков, риэлтор. Усадьбу Строгановых построил известный зодчий Родион Казаков. Он также участвовал в строительстве Большого Кремлевского дворца. Строгановы владели этим имением с середины 18 века. О значении этого здания рассказал координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
13: Это один из нескольких домов Строгановых в Москве. Род был в 18 веке еще довольно разветвленным. Домов Строганова сохранилось не так много, как хотелось бы. Это один из них, связанный с памятью президента Академии художеств Александра Сергеевича Строганова, его сына Павла Александровича Строганова, известного деятеля наполеоновской эпохи. О состоянии этого дома я мог судить с

0: Даже усадьба продлится до 31 июля. В лото входит не только здание в 2200 квадратных метров, но и право аренды участка почти в 2 гектара.
1: Реклама.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
9: Оказался верен. Желающих побороться за подобное богатство так и не нашлось.
10: Судьба наследства. На Бизнес FM.
11: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире Радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса. Об этом сообщил худрук театра Николай Сергиенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье». Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жителей Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом?

0: союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. В начальной стадии практически неотличимы высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС, и бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты, а жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
1: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустели, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
2: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше. Она ужесточилась. Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, на вот каких-то центральных именно где заправках, самых популярных, очередь стоит, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
1: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженной ситуация с топливом в Новосибирской области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается за заправки машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега» Новосибирск Ерлан Байжанов.
3: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди при наличии бензина. Люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он пересовщался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
1: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
4: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевых. На них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройства, которые не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
1: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решения по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
5: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. И поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
0: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали «свадьбой века». В честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just Tea and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, секьюрити арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадид и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
6: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на миллионы долларов. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
0: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый, сотрудник биофакультета МГУ Вадим Маринский.
7: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания, но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южный регион Европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках – это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
0: Энтомолог Вадим Мариинский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона.
8: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. избалованной собаки в мире. У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь миллион и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
10: Кошмар кошмару рознь. В международной классификации расстройств сна четко разделяют ночные или сонные ужасы и, собственно, кошмары. Ужас приходит к нам обычно в первой трети сна, в глубокой его стадии, связан с физиологической активностью, размахиванием руками, криками, иногда попытками убежать и учащенным дыханием. Полного пробуждения обычно не происходит. Человек может не реагировать на внешние сигналы, а утром ничего не вспомнить. А настоящий кошмар, с точки зрения классификации, это яркое сновидение негативного содержания. Оно случается обычно в фазе быстрого сна во второй половине ночи. При этом человек просыпается почти полностью, испытывает испуг, но без особых моторных проявлений и в состоянии рассказать свой сон. Причины у ужасов и кошмаров тоже различаются. Ночные ужасы часто провоцируются недосыпом, лихорадочными состояниями у детей, алкоголем или апноэ сна. А при кошмарах с запоминанием врачи будут в первую очередь искать посттравматический синдром, депрессию и воздействие лекарственных веществ. Установлено, что седативно-снотворные препараты и бета-блокаторы могут реально провоцировать кошмары. Как ни удивительно, но повторяющиеся кошмарные сны можно перепрограммировать психологическими практиками. Американская академия сна рекомендует метод репетиции. Нужно заранее переписать сюжет сна в позитивном ключе, проиграть его в сознании, а перед засыпанием лучше еще раз повторить. Говорят, действует. То есть это не мистическая практика, а когнитивно-поведенческий метод с доказательной базой. Кошмар становится менее кошмарным. И уж точно это не ужас, ужас, ужас.
9: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
11: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
12: Насколько тяжело лечится денге?
11: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах. Может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки. все-таки боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боль в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это стопроцентное показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%, если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
0: Врач-инфекционист Георгий Викулов в Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Ат-Тулахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что Федеральное медико-биологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности, гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
13: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просит у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, к примеру, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, к примеру, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на каком-нибудь там, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
0: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
9: Спорт. С Григорием Гуреевым.
14: На фоне вылета Миры Андреева и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132 место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Но как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала «Евроспорт» Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
15: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия. Корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного. Поэтому в отдельно взятый день может случиться все, что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
14: Отметил успех Сафиулина и двукратный победитель турниров «Большого шлема» вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
16: А Роману это как воздух. Во-первых, рейтинговые очки, призовые деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Но я искренне рад за его результаты.
14: Теперь Сафиулин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Ян Ленарду Штруфу в 3 сетах. Лучше, чем год назад, тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Роман Сафиулин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
17: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
8: Деньги. В 1727 году все монетные дворы в Москве были полностью реконструированы. К моменту запуска новых инструментов и машин с Урала поступило более 5000 пудов медных заготовок. И еще столько же было доставлено из Казани. В итоге уже к концу лета того же 1727 года на Красном, Набережном и Кадашевском московских монетных дворах было сделано медных пятаков на 1 миллион 220 600 рублей. История денег на Бизнес ФМ.
9: Пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Минобороны предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военнослужащих. Российское командование будет ждать ответа от украинской стороны до полудня воскресенья, говорится в заявлении военного ведомства. Ранее там сообщили, что Константиновка в ДНР перешла под контроль российских вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2029 года порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Закон сохраняет установленное на текущий год пороговое значение доходов в размере 20 миллионов рублей. Таким образом, эта норма сохранится на ближайшие несколько лет, отмечается в пояснительной записке к документу. В результате урагана в Нижегородской области погиб ребенок. Часть строительных конструкций упала на крышу дома. В рабочем поселке Выездное погибла девочка, сообщил глава Арзамас Александр Щелоков. Также произошло нарушение энергоснабжения и падение деревьев в ряде населенных пунктов. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. Они состоялись 7 июня и были утверждены Центризбиркомом. Это решение окончательно и вступает в силу с момента публикации. В Конституционном суде заявили, что рассматривали заявления 7 политических сил, которые оспаривали результаты голосования на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил глава РСПП. Удары ВСУ по промышленным объектам давно перестали быть проблемой только самих предприятий. Но почему вопрос подняли только сейчас? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому могут быть интересны такие вклады? Америка никогда не будет коммунистической страной, об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны. О чем еще сказал американский президент и кому адресованы эти заявления? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решать сами, сказал Шохин. Пока мы в стадии обсуждения, добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать в несколько раз более эффективно.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
20: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках. И повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения. В принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургию. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены. То есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено, и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать. Потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
0: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлы.
21: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет – платит премию в размере 30% от взноса человека. То есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный принят, само собой, такие плюшки еще не прописаны. Но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно в мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона – внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что, если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
0: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
2: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает состояние типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию на этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждают факт, что сами истоки Соединенных Штатов были российскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю через призму ущемления меньшинств, не ограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране, и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который довольно болезненно проявляется в американской экономике.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
3: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова
9: О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
3: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
9: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Повтор программы «Воскресенье» после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
17: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: На презентацию автомобилей «Волга» журналистов позвали в красивейшее место в Москве – Воробьёвы горы. Прямо на входе видим очень знакомую машину. Флагманский кроссовер «Волга К50» подозрительно похож на «Джили Манджаро». В компании не акцентируют связи с брендом «Джили», но фактически перед нами локализованные версии моделей «Джили Префейс», «Атлас» и «Манджаро». И это, соответственно, седан «Волга С50», среднеразмерный кроссовер «Волга К40» и «Волга К50». Их выпускают на предприятии в Нижнем Новгороде. У К40 предполагается два варианта силовых установок. Начальный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 лошадиных сил, и он идет в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом и передним приводом. В машине с топовым 2-литровым турбодвигателем уже 200 лошадей, и ей полагается 8-ступенчатый автомат и полный привод. Цена этой машины от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Седан «Волга С50» предложен по цене от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Модель оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 150 или 200 лошадей в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. А вот флагманский кроссовер «Волга К50», который мы видели на входе, доступен по цене от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Модель получила 2-литровый турбодвигатель 238 лошадиных сил. Отличие от упомянутого выше «Манджаро» – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и задней части автомобиля. Бачок омывателя также был увеличен до 5 литров. И еще одно отличие – кожа салон без вставок из алькантары. До конца года компания планирует произвести 30 тысяч автомобилей 3 новых моделей. 1500 таких машин уже выпущено. На сегодня у бренда «Волга» около 30 дилерских центров по всей стране, в основном на территории дилеров «Джили» и «Белджи».
9: Тест-драйв на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в ближайшие дни и на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов.
22: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду, в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами. Не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются. Так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
0: Обозреватель погоды проекта «МетеоВеб» Алексей Сафонов. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадке объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются. Где-то 500 рублей в час, а где-то и 4000. А почему этот вид услуг стал пользоваться популярностью? И что говорят те, кто их предлагает? Светлана Чередникова подробнее.
1: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито-услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет». И московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет. С этим аккаунтом нам повезло больше».
5: По поводу митинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
6: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
5: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
6: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
5: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
6: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что и можно и поговорить, и час, и два выслушать. Угу. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
5: А к вам часто обращаются люди?
6: Да я только вчера это выложил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
5: Так решили к этому обратиться, да?
6: Да. Почему бы и нет, когда да?
1: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
23: Мы общаемся прямо здесь, на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
1: При всей комичности за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
24: Эта услуга, нытинг, не равна работе психолога-психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей и с работой, и с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
1: Возникает логичный вопрос: почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Усадьбу Строгановых выставили на продажу почти за 200 миллионов рублей. Компания «Дом РФ» объявила начало аукциона для реализации объекта. Нового владельца обяжут провести работы по сохранению исторического здания середины 18 века. После этого он сможет использовать его уже для коммерческих целей. Усадьба находится в живописном месте на берегу реки Яузы в районе Лефортово. Она имеет охранный статус объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому покупателю придется сначала вложиться в ее реставрацию, а затем рассчитывать на получение прибыли. Эта перспектива минимум минимум 2-3 лет, говорит эксперт по недвижимости, риэлтор Олег Бендриков.
7: Сейчас такой объект не один, и реализуются они, как правило, всегда на торгах. И покупают такие объекты люди, которые заинтересованы в том, чтобы получать из них какую-то прибыль. Если продается усадьба, то в дальнейшем это может быть рассмотрено как, например, какой-то объект эко-отеля, например, либо что-то такое, куда привлекать туристов. Как правило, покупают инвесторы, которые занимаются каким-то гостиничным бизнесом. Когда реализуются такие объекты, еще выставляется какой-то ряд правил. После покупки нужно сохранять внешний экстерьер. Он будет вкладывать достаточно большие деньги, чтобы привести это в какое-то достойное состояние. Там, как правило, нужно чинить всю инженерию, проводить какие-то новые коммуникации.
10: Эти правила жестко соблюдаются? Вообще серьезные это ограничения?
7: А их нельзя не соблюдать. Если правила не соблюдать, в данном случае договор купли-продажи может быть расторгнут со стороны продавца. То есть в данном случае продавцом, вернее всего, выступает какой-то муниципалитет, администрация. Инвестор, когда покупает, он знает, на что он идет, когда приобретается такой объект. Деньги вкладываются большие как на покупку, так и на ремонт, так и на мебель, и на инженерию, и на все прочее.
10: Есть ли у покупателя какая-то возможность под застройку?
7: Это все оговаривается в договоре купли-продажи, и, как правило, нет.
0: Олег Бендриков, риэлтор. Усадьба Строгановых построил известный зодчий Родион Казаков. Он также участвовал в строительстве Большого Кремлевского дворца. Строгановы владели этим имением с середины 18 века. О значении этого здания рассказал координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
11: Это один из нескольких домов Строгановых в Москве. Род был в 18 веке еще довольно разветвленным. Домов Строганова сохранилось не так много, как хотелось бы. Это один из них, связанный с памятью президента Академии художеств Александра Сергеевича Строганова, его сына Павла Александровича Строганова, известного деятеля наполеоновской эпохи. О состоянии этого дома я мог судить с внешней стороны. Всегда выглядел благополучным. Надеюсь, что интерьеры его тоже сохранялись. Все годы на моей памяти в нем располагалась школа Останкина. Почему дом выставлен на продажу, я, конечно, не знаю. Закон позволяет приватизировать памятники, при этом арендовать землю. И мы бы предпочли, конечно, чтобы сами памятники тоже арендовались, а не приватизировались, поскольку деприватизация – это очень трудный процесс. Поэтому мы бы предпочли, конечно, чтобы такого класса памятники, а это замечательный классицизм, здесь, конечно, имеет значение существование парка. Земельный участок составляет

0: ходила в стерлинговый блок, иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума — в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
1: Курс истории или история курса на Business FM.
2: Национальную валюту к доллару США. 100 квач — это 3,5 доллара.
1: Валюты на Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире Радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса. Об этом сообщил худрук театра Николай Сергеенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье». Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жители Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом? Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. Начальные стадии практически неотличимы: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС, и бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты, а жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
6: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустили, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
7: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше она ужесточилась.

0: Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, ну, на вот каких-то центральных именно где заправках, самых популярных, очередь стоит, ну, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
1: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженная ситуация с топливом в Новосибирской области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается за заправки машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега», Новосибирск, Ерлан Байжанов.
2: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди. При наличии бензина люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он пересовшался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
1: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
3: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевых. На них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройства, которые не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
1: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решения по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
5: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. Поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
4: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали «свадьбой века». В честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just Tea and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, security арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадида и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
6: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на $1 миллион. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
4: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый и сотрудник биофака МГУ Вадим Маринский.
7: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания. Но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южные регионы Европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках — это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
4: Энтомолог Вадим Маринский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона. В России таких 13. Первое место также заняла Бразилия. У нее 148 видов комаров.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знай меру. Fortnite от староанглийского 14 ночей. Несистемная единица времени, равная 14 суткам или 2 неделям. Подобные меры времени, составляющие 14 или 15 дней, встречаются в романских, славянских и семитских хрониках, а в индуистском календаре используется санскритское слово «пакша», означающее «половину лунного месяца». Знай меру на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: Более половины работающих американцев признались, что лгали о своих навыках работы с искусственным интеллектом. Среди тех, кому нет 30, таких подавляющее большинство и молодцы. Иначе сегодня нельзя. По статистике LinkedIn, только 4% маркетологов в мире указали ИИ навыки в профиле. У продакт-менеджеров и инженеров по 12% занятно, поскольку аналитику и маркетинг называют среди самых AI-уязвимых профессий. Большинство задач диджитал-маркетологов может быть оптимизировано или полностью делегировано умному агенту. Число вакансий в маркетинге с требованием ИИ грамотности выросло за год более чем вдвое. Аналогичный разрыв между требованием рынка к пониманию технологии AI и готовностью соискателей эти навыки предложить наблюдается и в России. По данным HeadHunter, не более 3% из 60 миллионов пользователей платформы указывают навыки работы с ИИ как продвинутые. Доля вакансий с таким требованием за последние годы выросла кратно, а базовое понимание искусственного интеллекта в прошлом году значилось в каждой второй. Странный разрыв, учитывая, что большинство резюме пишет или обрабатывает искусственный интеллект. Классический совет в этой ситуации – fake it till you make it. Не забывайте указывать ИИ навыки в своих резюме, одновременно эти навыки приобретая. Учиться пока можно только на собственном опыте. Экспериментировать, создавать агентов, поручать чат-боту все новые задачи и смотреть, что из этого выйдет. Помню время, когда навык работы с персональным компьютером был в выигрышной позиции кандидата, прежде чем исчезнуть из резюме и описания вакансий. Через несколько лет опыт работы с ИИ станет таким же фоном. Сейчас переходный момент, узкое окно возможностей для тех, кто готов объявить себя экспертом в новой области. 60% работающих американцев уже так поступили.
10: Сумма технологий на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
11: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
12: Насколько тяжело лечится денге?
11: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах, может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки, боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боль в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это 100% показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%, если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
4: Врач-инфекционист Георгий Викулов в Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Аттолахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что Федеральная медико-биологическая биологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
13: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просто у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, к примеру, ну, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, к примеру, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на каком-нибудь там, ну, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
4: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
10: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: На фоне вылета Миры Андреева и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132-е место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Ну, как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала «Евроспорт» Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
15: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия. Корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного. Поэтому в отдельно взятый день может случиться все, что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
14: Отметил успех Сафиуллина и двукратный победитель турниров Большого Шлема вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
16: А Роману это как воздух. Во-первых, рейтинговые очки, призовые деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число 100 лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Я искренне рад за его результаты.
14: Теперь Сафиуллин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Яну Ван Ленарду Штруфу в трех сетах. Лучше, чем год назад. Тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Роман Сафиулин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
10: Между делом с Кирой Альтман.
17: Обсуждаем с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», спектакль Валерия Фокина «Обыкновенная смерть». Он сделан по мотивам повести «Смерть Ивана Ильича». В главной роли Евгений Миронов. Немногие из нас увидели эту работу на малой сцене Театра нации, но Катя видела и очень рада тому, что его удается показать в Ясной Поляне.
18: Действительно, мне кажется, для него это очень важная история, на которую он настраивался, потому что он очень ответственно подошел к этой роли. Изначально они начали репетировать в прошлом году, в апреле. И у меня закралась еще мысль в прошлом году, а вот если вы в апреле репетируете, может быть, мы к июлю-то уже что-нибудь сможем показать на фестивале. Но Евгений Миронов очень ответственно сказал, что нет, ему нужно пожить. Мы, честно, несколько раз с ним встречались, пытались прощупать, нельзя ли все-таки что-то придумать. Он вживался в эту роль, ему очень нужно было с ней провести какое-то время, обдумать. И только вот к концу сентября они выпустили это на сцене в Москве. И в целом даже вот на фестивале будет разговор публичный с ним, с Владимиром Ильичем Толстым в саду в рамках образовательной программы. И он попросил, например, на субботу. У них генеральная репетиция в четверг, первый показ в пятницу. И что он сказал, к субботе ему будет чуть спокойнее, потому что он настолько должен это все пережить опять и перенастроиться. Это прям большая актерская работа и человеческая. Но он невероятный, конечно, человек. И роль потрясающая. Правда, вот я очень давно не видела настолько яркой роли у него.
17: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
19: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Минобороны предложила Украине прекратить обстрел Константиновки 6 июля для передачи тел погибших украинских военнослужащих. Российское командование будет ждать ответа от украинской стороны до полудня воскресенья, говорится в заявлении военного ведомства. Ранее там сообщили, что Константиновка в ДНР перешла под контроль российских вооруженных сил. Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке до 2029 года, порога доходов, после превышения которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен платить НДС. Закон сохраняет установленное на текущий год пороговое значение доходов в размере 20 миллионов рублей. Таким образом, эта норма сохранится на ближайшие несколько лет, отмечается в пояснительной записке к документу. В результате урагана в Нижегородской области погиб ребенок. Часть строительных конструкций упала на крышу дома. В рабочем поселке Выездное погибла девочка, сообщил глава Арзамас Александр Щелоков. Также произошло нарушение энергоснабжения и падение деревьев в ряде населенных пунктов. Конституционный суд Армении оставил в силе итоги парламентских выборов в республике. Они состоялись 7 июня и были утверждены Центризбиркомом. Это решение окончательное и вступает в силу с момента публикации. В Конституционном суде заявили, что рассматривали заявления 7 политических сил, которые оспаривали результаты голосования на отдельных участках. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил глава РСПП. Удары ВСУ по промышленным объектам давно перестали быть проблемой только самих предприятий. Но почему вопрос подняли только сейчас? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому могут быть интересны такие вклады? Америка никогда не будет коммунистической страной, об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны. О чем еще сказал американский президент и кому адресованы эти заявления? Эти другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российский бизнес и власть обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решать сами, сказал Шохин. Пока мы в стадии обсуждения, добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур министерства, Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру, понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать в несколько раз более эффективно.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках, и повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы оповещения, в принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае, просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другое. И металлургия. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия, заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены. То есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать, потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
4: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет, пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлы.
1: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет, платит премию в размере 30% от взноса человека. То есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный примет, само собой, такие плюшки еще не прописаны. Но они не прописываются в основной части закона. Это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно в мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона – внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что, если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обеспечивает обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
4: Гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Америка никогда не будет коммунистической страной. Об этом заявил Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию США. Он выступил у горы Рашмора в штате Южная Дакота. «Коммунизм – смертельная угроза для американской свободы», – сказал хозяин Белого дома. По словам Трампа, это самая серьезная угроза для страны, включая Первую мировую войну, Вторую мировую войну, Перл-Харбор и 11 сентября. Возрождение коммунистической угрозы, по мнению Трампа, исходит в том числе со стороны новоприбывших в США. Комментирует политолог-американист Малик Дудаков.
3: Большой юбилей. Администрация Трампа это все радостно отмечает. Сам американский президент даже выступил со своим обращением к нации на горе Рашмор. Устроили там большое представление с полетами самолетов и со всем остальным. Трамп это все использует уже сейчас в рамках своей предвыборной агитации. У него немалая часть речи была посвящена противостоянию с так называемыми коммунистами, которых он называл главной угрозой для Соединенных Штатов. Ну, под ними он подразумевает вообще всех демократов, не особенно ультралевых представителей демпартии, которые сейчас доминируют на праймерис и могут в большом количестве избраться в следующий созыв Конгресса. То есть здесь Трамп уже включил на полную катушку попытку запугать электорат приходом таких ультралевых сил, социалистов и так далее, чтобы мобилизовывать свой собственный электорат. Ну а демократы, в свою очередь, призывают население протестовать против политики Трампа и таким образом проявлять, как они полагают, реальный патриотизм. То есть свое большое вот это вот юбилейное празднество Америка встречает в состоянии типичного политического культурного раскола, который мы наблюдали неоднократно. Причем очень многие представители левого крыла демпартии сейчас пытаются переосмыслить американскую историю, устраивают такую ревизию на этой самой истории, заявляют, что сам День независимости основан на лжи, потому что в той самой Декларации независимости не было отмены рабовладения. То есть они полагают, что таким образом подтверждает факт, что сами истоки Соединенных Штатов были расистскими, дискриминационными, ну и в целом они рассматривают всю американскую историю через призму ущемления меньшинств, не ограничения их прав. Эта тема сейчас снова муссируется, то есть эти все войны вокруг собственной истории продолжают Америку вводить в нынешний раздрай. В целом, на мой взгляд, у администрации Трампа была надежда устроить вокруг вот этого всего праздника красивый старт предвыборной кампании республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс и таким образом укрепить свои позиции. Но, судя по всему, это у него не получается по разным причинам, потому что и раскол серьезный в американском обществе, ну и потому что огромное количество проблем, с которыми команда Трампа справиться не может. Лейтмотив основной — это провал в Иране и все, что с этим связано, в частности, выросшие цены на топливо, ну и рост инфляции, который болезненно проявляется в американской экономике.
4: Политолог-американист Малик Дудаков. Дневной парад в Вашингтоне в честь Дня независимости США отменили из-за жары. Мероприятие должно было начаться в 10:30 по местному времени. Власти предупредили о жаре выше 43 градусов.
5: Строго по делу. Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: Почему, несмотря на все текущие проблемы, Москва ставит регионам задачи по развитию креативной экономики, как стратегии? Что это вообще такое, как меряется и почему кажется важным для государства?
5: Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан.
6: Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Валборис в очередной раз повышает комиссии для продавцов. На этот раз из-за роста цен на бензин и логистических расходов. Основной конкурент «Озон» заявляет, что у него подобных планов пока нет. Мы спросили у селлеров «Валборис», как изменится комиссия у них и как они относятся к повышению. Подробнее Наталья Шашина.
9: Как рассказали «Бизнес-ФМ» сами селлеры «Wildberries», судя по уведомлениям, которые они получили, рост комиссий составит от 2 до 10% по разным категориям товаров. Условия изменятся со вторника, 7 июля. Хотя еще незадолго до этого компания обещала, что будет уведомлять о самых существенных изменениях оферты за 45 дней. «Wildberries» объясняют повышение текущей экономической ситуации, удорожанием топлива и ростом логистических расходов, отмечая, что по некоторым категориям товаров комиссии не изменятся или даже снизятся. Денис, который занимается производством и продажей матрасов, считает, что Wildberries фактически подтягивает свои ставки к уровню Озона и Яндекса.
24: Это для нас было ожидаемым, потому что другие конкуренты уже давным-давно подняли цены. Готовы были, понимаем ситуацию.
25: Вы сейчас говорите именно про топливо из-за этого?
24: Связано как раз таки с топливом. Мы делаем акцент именно на это, что они вынуждены в данном случае поднять. Либо подтягивают свою конкурентную среду, маржинальность пытаются увеличить. Тоже анализируют же, что другие площадки делают. И как на это отреагировали селлеры и покупатели. Все как работали, так и работают, несмотря на то, что жаловались и грозятся уйти с маркетплейсов. Мы, по крайней мере, уйти не можем себе этого позволить, потому что сильно глубоко уже погрязли в этом. Всем.
25: Сколько процентов отдельно для вашей категории есть?
24: Нам подняли планку на 5,5%. У нас было 31,5% по нашей категории товаров. Сейчас у нас 36,5%.
9: Продавцов, которые уже постепенно уходят с площадки, повышение комиссии только укрепило в их решении. Светлана Лапшина продавала одежду на Wildberries с 21 года. Но сейчас, как она говорит, наша эпоха закончилась. Она собирается заняться другим бизнесом.
26: Общее значение по комиссии, сборам и всему остальному у Wildberries получается 80%. А у нас все есть налоги, есть заработные платы и так далее. То есть мы уже в минусах. Поэтому мы уходим оттуда.
25: Это принято решение сегодня?
26: Нет, принято решение год назад. Просто мы до сих пор еще раз продаем товары и с каждым днем какие-нибудь сюрпризы.
9: Логично предположить, что возросшие расходы селлеры переложат в конечную цену товаров. Хотя и здесь есть ограничения. Поднимешь цены – упадут продажи. Как считает основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner, возможно, предполагается такая схема. Чем выше комиссия селлера, тем больше скидка, которую площадка может дать покупателю за свой счет. Так, маркетплейс может снижать итоговую цену для клиента и привлекать трафик. Но фактически за счет продавца. Вот как комиссия выросла у самого Романа.
27: Вчера ночью пришло оповещение, что комиссия поднимает. Конкретно по моим, бытовая техника, там каждый подраздел, там везде комиссия вырастет. От 2% до 9%, где 2% это, как правило, большие такие товары, а на маленькие товары дешевые процент до 9% выходит. Например, на аэрогриле, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, вырастет на 4 или 5%, на мультиварке, например, вырастет на 3%. В любом случае, на ВБ сейчас, на сегодняшний день, комиссии меньше, чем везде.
9: Некоторые продавцы в чатах возмущаются, почему изменение размера комиссии касается только российских селлеров, и значит ли это, что за их счет будут компенсировать логистические расходы их конкурентов из других стран, например, Китая. Немало селлеров задаются вопросом, есть ли смысл оставаться на маркетплейсах. Один из них поделился с «Бизнес-ФМ». На своем собственном сайте, чтобы перетянуть клиентов, он выставляет товары заметно дешевле. Например, за 9 тысяч вместо 10 на маркетплейсе. Но, увы, пока заказы единичные. Поэтому пока он остается на цифровой платформе. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
20: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
28: С вами Алиса Лисовая, и это мой любимый маркетинг без воды. И хочу поговорить про ко-маркетинг, то есть про коллаборации, интеграции, партнерства с другими компаниями. Как бизнесу расти не только за счет рекламы, но и очень актуального инструмента, который выходит по большей части на передний план, особенно когда вступает в силу кризис и бюджеты нужно с кем-то делить. Сегодня бизнес все чаще сталкивается с простой проблемой. Реклама дорожает, аудитория устает от прямых продаж и, скорее всего, на них уже не реагирует, а предприниматели начинают считать каждый рубль в продвижении. Я сталкивалась с этим неоднократно, когда собственник говорит: «Я вложил рубль, что я за это получу? Какой и результат будет?» И к этому нужно быть готовым, не обижаться, не говорить, что «Ой, знаете, вообще-то что-нибудь дополучим, это вообще-то тест гипотезы» и так далее. Все равно что-то даже за тест гипотезы нужно получить. По данным моей любимой Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рекламный рынок в 2025 году вырос, но темпы роста заметно замедлились. После более динамичного 2024 года, когда у нас был не такой активный кризис, рынок прибавил около 8,5%. Это важный сигнал. Просто докупить охват и становится все сложнее и все дороже. То есть рекламу покупают не так много и не так активно. Хотя количество брендов увеличивается в России, и вы об этом прекрасно знаете. Заходя в любой магазин, вы видите какие-то новые бренды. Всем нужна реклама, но тем не менее рост сильно сокращается, и относительно того количества брендов, которые появляются, он очень низкий. И вот здесь на передний план выходит ко-маркетинг, и многие крупные бренды за рубежом, да и в России тоже, уже активно пользуются этим инструментом. Это когда два или несколько брендов объединяются, чтобы продвигаться вместе. Но важно это не просто поставить логотипы рядом, типа вот мы организовали эту акцию, и не сделать совместный постик, совместные видео. Хороший ко-маркетинг работает тогда, когда бренды усиливают друг друга в глазах одной аудитории. Например, ресторан и косметика – это не про еда плюс крем для лица, это про образ жизни. Если в ресторан ходят молодые девушки, пары, городская аудитория, люди, которые любят красивые места, уход за собой, эстетичный досуг, то бьюти-бренд здесь выглядит вполне логично. Гость приходит не просто поесть, он приходит за маленьким ритуалом удовольствия. Красивый десерт, коктейльчик, подарок, пробник, сертификат, повод выложить очередную сторис. В 2025 году ресторан одной из крупных холдинговых групп объединился со студией лифтинг-массажа и японским косметическим брендом. И это не случайная склейка, это работа с одной аудиторией. Люди, которым важны вкус, атмосфера, внешний вид, забота о себе и красивый дорогой опыт. Или другой пример. Другой ресторан и косметический бренд тоже другой. При заказе коктейля гостям дарили тревел-версию бьюти-продуктов. Здесь механика была очень простая. Ресторан получает дополнительный интерес к позиции в меню, потому что можно было заказать конкретную позицию и получить конкретный подарок к этой позиции. А косметический бренд – контакт с новой аудиторией. Гость уж понятно. Не просто коктейль, а коктейль плюс подарок, который можно взять с собой. Еще один формат – это гастрономия плюс автомобили. Например, премиальный автомобильный бренд и ресторанный холдинг – на первый взгляд совсем разные сферы, но логика очень понятна. Премиальный досуг, комфорт, статус, городской образ жизни, привычка выбирать качество. Отдельно, мне, например, интересны банные и wellness-форматы. Например, баня может объединиться с девелопером. Это уже не просто про сходить попариться, а про качество жизни в твоем районе. Для девелопера это усиление инфраструктуры и ценностей жилой среды, а для банного проекта доступ к аудитории района и понятная точка роста. Особенно, если этот застройщик крупный и премиальный, например, готов платить больше за хорошее качество сервиса. Ко-маркетинг можно строить не только по принципу «у нас похожие товары». Самые интересные коллаборации чаще рождаются как раз на стыке разных сфер. На чем все-таки строится хороший ко-маркетинг? Это первое – совпадение аудитории. Про рестораны, косметику понятно, да? Здесь девушки, которые выбирают особый образ жизни и уход за собой. Второе – это совпадение ценностей. Если оба бренда говорят про заботу о себе, про качество, локальность, культуру, семейность, например, эстетику или статус, им проще сделать понятную коллаборацию. Просто нужно соединить умы двух отделов маркетинга, и они точно что-нибудь придумают. Третье – это совпадение момента потребления, когда человек едет на машине в ресторан или идет на завтрак и получает бьюти-подарок, когда он собирается в поездку и ему что-то дают в подарок. Живет в районе и хочет рядом не только магазин, но и другие форматы услуг в пешей доступности. Четвертый вариант – это понятная выгода для клиента. Если клиент не понимает, зачем ему эта коллаборация, значит, бренды сделали ее для себя или для хайпа, или для пиара. Хорошая коллаборация должна быть интересна не только партнерам и не только СМИ, но и человеку, который с ней сталкивается, потому что это основной источник дальнейшей вашей коммуникации. Но главная ошибка бизнеса здесь – сделать коллаборацию ради коллаборации, когда две компании встретились, сделали афишку, обменялись сертификатиками, поставили логотипы, выложили постик и все. Клиент не понял, зачем ему это надо, партнеры не посчитали результат, внутри осталась только одна галочка. Мы сделали совместный проект с крупной компанией. Вообще молодцы, супер, ну нафиг он нужен. Хороший ко-маркетинг должен отвечать на три вопроса. Зачем это клиенту? Зачем это каждому из партнеров? И какой результат мы в конечном итоге хотим получить? Результат может быть разный. Новые гости, лиды, продажи, рост бизнеса, просто пиар, контент, вовлечение, узнаваемость новой аудитории. Самый главный вывод в этом во всем – в условиях, когда реклама становится дороже, бизнесу нужно учиться расти не в одиночку. Партнерство – это классный способ делить не только расходы, но и объединять вашу аудиторию, объединять ваши уровни доверия, смыслы объединять и информационные поводы. И, возможно, самый сильный ко-маркетинг начинается не с вопроса, с кем бы нам сделать совместный пост, а с вопроса, с кем у нас один клиент, но разные причины быть ему полезным. С вами была Алиса Лисовая, и это был «Маркетинг без воды» на Business FM. И пусть у вас после прослушивания этой программы случится какой-то инсайт, и вы сделаете совместную крутую коллаборацию.
11: Проект «Репост» на Business FM.
12: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
14: Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет продолжать специальную военную операцию. Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, как только будет готов принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Если Зеленский предложением о встрече с Путиным в Константиновке выражает готовность приехать в Россию, в Кремле это только приветствует. Но российский лидер говорил о готовности принять его в Москве, заявил Песков в эфире радио КП. Ранее представители Минобороны доложили президенту, что населенный пункт Константиновка в ДНР взят под контроль российских сил. В Кишиневе закрылся Российский центр науки и культуры, или Русский дом. Его представитель теперь будет работать в составе посольства России в Молдавии, сообщил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Закон о закрытии Русского дома молдавские власти приняли в прошлом году, назвав его инструментом влияния Москвы. В посольстве России в Молдавии заявили, что эти действия подрывают правовую основу двусторонних отношений. Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет во вторник в театре «Ромен», где долгие годы служила актриса. Об этом сообщил худрук театра Николай Сергиенко. Похоронят ее в тот же день, 7 июля, на Троекуровском кладбище. Жемчужная скончалась на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Актриса была известна зрителям по фильмам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье». Новости на Бизнес FM. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Новосибирской области не работают значительные части АЗС. На заправках Кузбасс установили новые лимиты, а жители Адыгеи попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. А как регионы справляются с топливным кризисом? Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву накануне саммита в Анкаре. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решений по Украине, о чем именно не смогли договориться. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться лихорадка денге. В начальной стадии практически неотличимы высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле и тошнота. Как себя обезопасить? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как регионы справляются с топливным кризисом? В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. И бензин отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. На заправках Кузбасса установили новые лимиты. А жителей Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Поставки бензина на АЗС Нижегородской области снизились на 25%. Продолжит Диана Чебанова.
4: Обычно оживленные летом трассы Адыгеи опустели, а на бензобаках некоторых машин стали появляться специальные замки. Дело в том, что в республике все чаще сообщают о случаях воровства бензина. Сейчас в регионе самый разгар туристического сезона. Туристы едут в горы, на реки. Бензин нужен всем. На этом фоне жителей просят воздержаться от поездок на личном авто. Но путешественники традиционно приезжают туда на своих автомобилях. О том, что происходит в столице республики Майкопе, рассказала жительница Адыгеи Диана.
5: Ситуация очень плачевная. Буквально последние несколько дней еще больше. Она ужесточилась. Родственник стоял вчера с 2 часов ночи до 4 утра заправить, чтобы 20 литров. На данный момент в городе, на вот каких-то центральных именно, где заправках, самых популярных, очередь стоит, квартала 3-4. Соседка сейчас заезжала, говорит, 3 часа стояла в очереди, 20 литров, чтобы заправить. Другой знакомый поехал в соседний город заправляться, 50 километров от Майкопа. Единственный плюс, что на дорогах стало очень мало машин.
4: С общественным транспортом в Адыгее не так хорошо, как хотелось бы. Аналогичная проблема в соседнем Краснодарском крае. За топливом там тоже очереди по 3 часа. Поэтому некоторые автовладельцы заправляются с ночи или ездят за бензином в соседние города. Самая сложная обстановка тоже на туристических трассах. Остается напряженная ситуация с топливом в Новосибирске.

0: области. Значительная часть АЗС закрыты. На тех, что работают, многочасовые очереди. В том числе и потому, что приоритет отдается заправке машин, оперативных служб и общественного транспорта, рассказал редактор интернет-портала «Родные берега», Новосибирск, Ерлан Байжанов.
1: Бензин есть не на всех заправках, есть на заправках «Газпрома». Выстраиваются очереди. При наличии бензина люди могут стоять по 2-3 часа. Часть автомобилистов очередь за бензином ищут ночью, либо под утро. У нас тут даже появились чаты автомобилистов. Водители обмениваются информацией, где конкретно появился бензин и сколько стоит. Стоимость литра бензина может превышать 100 рублей. На улицах становится меньше машин. Сегодня он пересобщался с автомобилистами. Часть из них они просто радовались, что купили гибриды, которые могут ездить от электричества. Недавно мой товарищ вез отца в больницу на одной из главных магистралей города. По ошибке стал не на ту полосу и простоял 1,5 часа. Полоса была машин, которые выстроились к заправке.
0: Власти сообщают, что общественный транспорт и все коммунальные службы в Новосибирском регионе работают в штатном режиме. «Газпромнефть» возобновила работу части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений. Для жителей Кемеровской области условия продажи бензина обновили на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». По данным властей Кузбасса, лимит на одну заправку – 40 литров. Из них 10 разрешают заливать в канистру. Прежде такого разрешения не было, но возмутились дачники, которые не понимают, как заправлять газонокосилки и другую дачную технику. А местные власти к таким возмущениям в интернете обычно прислушиваются, говорит журналист из Кемеровской области Игорь Лавренков.
2: Сетевые АЗС работают. На «Лукойле» достаточно большая очередь за 95-м. Я поехал заправляться 92-м на другой «Лукойл». Очереди не было совсем. Но на этой станции не было 95-го. Никого народу. Дизель абсолютно свободно. Табло по нолям на АЗС не сетевых. На них топлива нет вообще. И наши власти очень чувствительны к жалобам населения в соцсетях. А в соцсетях население не стесняется в выражениях. Буквально на прошлой неделе пошла такая волна возмущений дачников и газонокосильщиков о том, что а как же триммеры заправлять? Власти на это отреагировали. Это действительно проблема. Как заправлять устройство, которое не автомобиль? Не приедешь же ты с газонокосилкой. Поэтому разрешили заправлять в канистры, чтобы заправлять вот эти устройства.
0: Интересно, что на заправках, которые работают по системе самообслуживания в Кемеровской области, канистру не зальешь. Заправить можно только бак машины. Кроме того, лимит объявлен на дизель. За раз можно заправить не больше 80 литров. Но есть и хорошие новости. В Калининградской области возобновляют розничную продажу топлива. Речь идет пока о 92-м бензине и дизтопливе. Губернатор региона опубликовал список 11 крупных АЗС сети «Балтнефть» с большим количеством колонок, на которых с 4 июля могут заправляться все автомобилисты. При этом «Балтнефть» продолжит заправлять юрлиц по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы, подчеркнули власти. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Союзники по НАТО спорят о помощи Киеву в преддверии саммита в Анкаре, сообщает Bloomberg. Позиция Италии стала камнем преткновения для принятия решения по Украине. По словам источников агентства, Италия пыталась смягчить заявление о намерении предоставить Украине военную помощь до конца 2027 года. В Риме считают, что указание конкретного срока будет выглядеть так, будто мирные переговоры до этого времени невозможны. Поэтому Италия настаивает на исключении определенной даты из соглашения. Кроме того, Италия вслед за Болгарией выразила опасения по поводу введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание «Политико», по сведениям которого в Риме назвали санкции против главы христианской конфессии тревожным сигналом, который может ударить по межрелигиозному диалогу. Источник уточнил, что позиция Италии связана с Ватиканом. Комментирует научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
4: Я думаю, что с 21-м пакетом, так же, как и с 20-м, у европейцев будут проблемы. И дело здесь не только в фигуре патриарха, а в том, что все-таки процесс согласования санкций позиций становится все больше предметом торга между институтами Европейского Союза и странами-членами, между большими странами-членами, средними и малыми государствами и так далее. Поэтому все активнее каждое государство пытается обозначить свои красные линии, которые они не хотели бы переходить. Пример Венгрии оказался заразителем. И здесь действительно после смены власти в Болгарии, я думаю, София будет все более активно использовать угрозу наложить вето на санкционный курс, если этот курс не будет отвечать национальным интересам Болгарии. Поэтому здесь вопрос именно в торможении санкционного курса, он, конечно, актуален для Европейского Союза, но рано или поздно все равно новый пакет будет принят. Что касается санкционирования конкретно фигуры патриарха Кирилла, то здесь значение в первую очередь символическое. В шестом пакете также планировалось наложить на него санкции, но Венгрия была против, поэтому этот вопрос отложили в долгий ящик. Сейчас Орбан ушел, соответственно, европейские институты считают, что позиция Венгрии будет более податлива, и, соответственно, эту авантюру можно снова попытаться реализовать. Значение здесь символическое, что патриарх Кирилл всячески поддерживает специальную военную операцию на Украине, поэтому он причастен к тому, что делает политический режим российский в категориях европейцев. Поэтому здесь подобные санкции должны вообще стирать грань между политическими деятелями, государственными чиновниками, давайте так скажем, лидерами общественного мнения, которые влияют на определенные социальные группы с точки зрения поддержки СВО.
3: Сергей Шейн, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Ранее в июне премьер-министр Болгарии заявил, что София наложит вето на 21-й пакет санкций ЕС, если в нем будут ограничения, затрагивающие патриарха Кирилла. Бракосочетание певицы Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси в Нью-Йорке назвали «свадьбой века». В честь торжества, проходившего в ночь на субботу на Манхэттене на арене Madison Square Garden в обстановке строжайшей секретности, на фасаде здания появилась гигантская надпись «Just T and Team Merit». Как сообщает Рейтер, ради звездной свадьбы власть Нью-Йорка на 3 дня перекрыли 4 квартала вокруг Madison Square Garden. Охраной мероприятия занимались 130 полицейских, security арены и служба безопасности самой Тейлор Свифт. На свадьбе побывал весь цвет Голливуда, музыкального олимпа, спорта и мировых подиумов, включая Стивена Спилберга, Хью Гранта, Джиджи Хадид и Брэдли Купера, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани и многих других. В эфире телеканала ABC. Внутреннее убранство арены Madison Square Garden описывалось как сад внутри сада.
5: На фасаде Madison Square Garden появилась светящаяся надпись, обращенная ко всему миру. Внутри царила атмосфера волшебного вечера. Более 1000 гостей. Одни прибыли на веренице внедорожников, но некоторые, например, Хью Грант, предпочли прогуляться пешком до места проведения торжества. Жених и невеста были в нарядах от Кристиан Диор, невеста в лабутенах и украшениях Картье. Рядом стояли шаферы Джейсон Келси и Остин Свифт. Вел церемонию кинозвезда и музыкант Адам Сэндлер. Несмотря на то, что мероприятие проходило в таком огромном зале, как Madison Square Garden, вечер получился удивительно камерным. Фанаты влюбленных, которые не попали в список гостей, выстраивались вдоль ограждений, чтобы увидеть то, что многие называют свадьбой века. А башня Empire сверкала в честь молодоженов голубым светом. Пара сделала благотворительные пожертвования на миллионы долларов. На празднике были и соседи, и школьные друзья молодоженов. Это была одновременно обычная свадьба и свадьба мечты. Клятвы молодожены написали сами в маленьких книжечках. Трудно представить, что такое большое место и свадьбы с участием таких звезд могут быть такими личными и интимными, учитывая, что это был Madison Square Garden. И этот сад внутри, он был просто прекрасен.
3: Благодаря обстановке тотального контроля и секретности в желтую прессу не просочилось ни одного кадра с такого масштабного события. Молодожены, несомненно, заплатили за официальную съемку мероприятия гигантскую сумму. Однако, когда появятся снимки свадьбы и появятся ли они вообще, остается неясным. В мире произведен учет комаров. Такой рейтинг представила организация World Population Review. На первом месте по количеству видов комаров в стране расположилась Бразилия. Также в тройку вошли Индонезия и Малайзия. Россия заняла 40-е место в рейтинге со 112 видами этих насекомых. Из 3700 видов комаров, которые есть в мире, около 12 переносят опасные заболевания, например, малярию и лихорадку. Есть ли такие опасные виды в России? Комментирует энтомолог, ученый, сотрудник биофакультета биофака МГУ Вадим Маринский.
6: Может показаться, что все комары, которые кусают, одинаковые. На самом деле это довольно большое семейство. Там больше 3500 видов, довольно много разных родов. Так вот, среди них есть довольно много тех, кто могут переносить те или иные неприятные заболевания. В первую очередь на территории России чрезвычайно широко распространены малярийные комары. Они могут переносить малярию, но есть хорошие новости. Малярию они не производят, они должны быть носителями, чтобы заразить ей. По счастью, к середине 20 века на территории России удалось справиться со всеми очагами малярии. Поэтому сейчас, если вас кусает малярийный комар, в этом на территории России нет ничего страшного. Что касается других заболеваний, которые могут быть переданы кровососущими комарами, по счастью, у нас есть зима. Именно она защищает нас от огромного разнообразия тропических и субтропических заболеваний, передаваемых кровососущими комарами. Безусловно, из-за изменений климата потихоньку они к нам подбираются, эти заболевания, но и виды более южные комаров, которые могут бы их переносить, например, такой вид, как Aedes aegypti, к нам уже подобрался в южные регионы европейской России, но пока, по счастью, случаев заражения вот этими тропическими и субтропическими заболеваниями на территории России еще не регистрировались, но за этим очень внимательно следят. Поэтому пока ситуация, как и раньше. Если вас на территории России укусил комар, прихлопнули и забыли. Но важно помнить, что если вы приехали в теплую страну, куда-нибудь в Таиланд, например, или во Вьетнам, лучше, чтобы комары вас там не кусали, потому что укус комара в тропиках — это совершенно не то же самое по степени опасности, чем укус комара в России.
3: Энтомолог Вадим Мариинский. Также в рейтинге отмечено количество эндемичных видов, то есть характерных для конкретного географического региона. В России таких 13. Первое место также заняла Бразилия. У нее 148 видов комаров.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Типографии и узнать, насколько сложна эта работа, влюбился именно в изобретение пейджа. На финансирование разработки Твен потратил огромную сумму – $300 000. В сегодняшних ценах это были бы миллионы. Но машина пейджа не выдержала конкуренции с более простой и надежной технологией линотипа. Итог – банкротство издательской фирмы Марка Твена и годы восстановления. Ради экономии писателю даже пришлось на 10 лет перевести семью из США в более дешевый для жизни на тот момент Старый Свет.
15: Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Валюты.
16: Марокканский дирхам был вновь введен в обращение в 1961 году, заменив марокканский франк, который использовали после Первой мировой войны. Исконный дирхам государства идрисидов был известен с 8 века в Африке, Азии, Европе и даже в Новгородской Руси. Нынешний марокканский дирхам на порядок дешевле доллара США.
15: Валюты. На Бизнес FM.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
18: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные ВЦИОМ, опрос марта этого года. При этом мнение о возрасте расходится. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16 и 18 лет, 38 с 13 и 15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет, Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией, Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей, пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенаторы и депутаты – прежде всего родители. В случае запрета, дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
7: Сумма технологий на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Роспотребнадзор предупредил туристов на Бали, что под видом гриппа может скрываться денге. Ранее в телеграм-канале «База» появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа. Высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге. 81 с летальным исходом, напоминает Роспотребнадзор. Возможно ли распространение денге в России, насколько эта лихорадка опасна, говорит кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
12: В России зарегистрированы случаи ввоза этого заболевания, то есть когда люди уже в инкубационном периоде или с первыми симптомами возвращаются в Россию. Туристы из африканских, азиатских, Юго-Восточной Азии стран, Латинской Америки, а также из Карибского бассейна. У нас популярны Таиланд, Индонезия и из Индии. Могут иметь симптомы этого заболевания. Распространение заболевания, учитывая, что она передается не от фактически человека к человеку, она преимущественно передается через укусы специфических комаров Aedes, которые в первую очередь распространены в эндемичных регионах, а воздушно-капельным путем, контактным, при бытовом проживании не передается.
19: Насколько тяжело лечится денге?
12: Заболевание может протекать по-разному. В легкой, среднетяжелой и тяжелой форме. Примерно 80% случаев она протекает с малосимптомными проявлениями или даже бессимптомными. Вообще легкая считается классической формой заболевания, резкое повышение температуры, боли в мышцах. Может быть сыпь спустя 3-4 дня после начала лихорадки. Боли в суставах, скачки подъема температуры, сильная головная боль, боль в глазах, зудящая сыпь потом постепенно проходит. Если заболевание прогрессирует, могут появляться кровотечения, кровопотеки на руках и поражение различных внутренних органов. Тогда это может представлять опасность, угрозу для жизни. Но если заболевание в течение недели не разрешается, это 100% показание для госпитализации в инфекционный стационар. Прямых препаратов с противовирусным действием не существует. Но летальность менее 1%. Если правильно и вовремя начато лечение, и нет жизнеугрожающих состояний.
3: Врач-инфекционист Георгий Викулов в Генконсульстве России на Мальдивах сообщили РИА Новости, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге в Атоллахара, Каафо и Ба. И порекомендовали заранее проверять условия своей медстраховки и порядок оплаты медицинских услуг перед поездкой, так как многие медучреждения используют только систему предоплаты. Также сообщалось, что Федеральная медико биологическое агентство начинает подготовку к проведению исследований российской вакцины от лихорадки денге на добровольцах. Наблюдение за ними будет длиться около года в московских исследовательских центрах. Известно, что вакцина разработана на рекомбинантной платформе, которая признана одной из самых безопасных. Ее эффективность была доказана в исследованиях на животных. Также был проведен комплекс исследований иммунного ответа и показателей безопасности. Мошенники взялись за поклонников игры GTA. Эксперты лаборатории Касперского зафиксировали рост числа обманных схем после старта предзаказа GTA 6. Речь про сайт на русском языке, который анонсирует набор тестировщиков для ранней версии игры. Пользователям предлагается подписаться на закрытый телеграм-канал, где их уже вовлекают в дальнейшие схемы обмана. Злоумышленники действуют довольно убедительно, копируя визуальный стиль и брендинг официальной игры. О новой схеме обмана любителей видеоигр рассказывает эксперт по информационной безопасности гендиректор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
20: В целом, мошенники всегда используют популярные темы. Это может быть игра GTA, это может быть сдача ЕГЭ, призыв, что угодно. Тем самым ищут таких более доверчивых пользователей, которые в попытках что-то для себя найти попадаются на такие разводки. По каким признакам можно отличить такой поддельный сайт со всеми атрибутами игры? А на самом деле сайт не поддельный. Они просто говорят, что они могут вам помочь с предзаказом. С чем это связано? С тем, что официально игры в России завозить не получается. То есть официально компьютерные игры для приставки, их нельзя купить из России. Поэтому есть сайты, которые эти игры продают. Есть сайты, которые игры продают уже много лет, а есть такие, знаете, сайты-однодневки, которые как будто только про GTA. Собственно, мы про них и говорим. Неизвестная компания, при этом просит у вас деньги, как будто у вас будет предзаказ. Когда вы находите такой сайт, посмотрите, когда он был создан. Это несложно. Можно посмотреть, к примеру, во-первых, есть правовая информация на самом сайте, в контактах, к примеру, или юридическая информация. Либо можно адрес сайта скопировать и на каком-нибудь там, ну, предположим, Whois посмотреть. Это такой вид сайта, где можно посмотреть, когда он был зарегистрирован. Можно всю информацию получить о том или ином сайтике.
3: Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. GTA 6 – одна из самых ожидаемых видеоигр из-за колоссального успеха предыдущих частей и рекордного для индустрии бюджета, превышающего 2 миллиарда долларов. Релиз проекта переносили несколько раз. Сначала выпуск планировали в 2025 году, потом сдвинули на май 2026, а затем на ноябрь. Разработчики из Rockstar Games объяснили это масштабным устранением ошибок и стремлением достичь идеального качества. В России цена предзаказа на игру составляет 10 тысяч рублей. Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в четвертом круге Уимблдона с Новаком Джоковичем. Матч состоится 5 июля. О шансах россиянина в поединке против семикратного победителя Уимблдона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
21: Спорт с Григорием Гуреевым.
22: На фоне вылета Миры Андреева и Даниила Медведева успех Романа Сафиуллина выглядит как луч света в темном царстве. До начала Уимблдона россиянин занимал 132 место в рейтинге ATP. И в основную сетку пробивался через три этапа квалификации. В финальной стадии в первом круге Роман выбил соотечественника, 13-ю ракетку мира Андрея Рублева в 5 сетах. Затем был нидерландец Ботик ван де Зандсхульп. Снова 5 сетов, почти 4 часа. А к третьему кругу Сафиуллин уже заматерел. И на победу над бразильцем Жуаном Фонсекой у него ушло 3 сета. Но как заматерел? Пустил таки сентиментальную слезу во время послематчевого интервью, рассказывая о долгом восстановлении после травмы. Фонсека, напомним, на недавнем Ролан-Гаррос стал первым бразильцем, который победил Новака Джоковича. А серб, если кто забыл, 24 раза выигрывал турниры Большого Шлема. Но, по мнению комментатора телеканала Евроспорт Максима Янчевского, в теннисе нет ничего невозможного.
23: Я думаю, что у Ромы будет шанс только в том случае, если у него от себя не будет каких-то сверхожиданий. Если он не будет думать о том, кто его соперник, а будет просто показывать игру, та, которая была у него против Фонсеки. Но, наверное, проблема в том, что здесь он сыграет на центральном корте, а это всегда, знаете, такая дополнительная аура, магия, корт, на котором Джокович уже неоднократно побеждал, в частности, 7 раз выигрывал титул. Поэтому здесь, наверное, шансы Ромы просматриваются сложно, но в теннисе мы знаем, что нет ничего невозможного, поэтому в отдельно взятый день может случиться все, что угодно. Я надеюсь на качественную игру со стороны Романа. Это, наверное, самое главное, что хочется увидеть. А уже результат может прийти только в случае какой-то идеальной игры и отсутствия эмоций и нервов.
22: Отметил успех Сафиуллина и двукратный победитель турниров «Большого шлема» вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
24: А Роману это как воздух. Во-первых, рейтинговые очки, призовые деньги. Он себя сейчас, думаю, этим результатом обезопасил практически до конца года. Он вошел в число лучших, что даст ему возможность напрямую попадать без отборочных. Но я искренне рад за его результаты.
22: Теперь Сафиуллин впервые с августа 2025 года вернется в топ-100. В живом рейтинге он поднялся на 95-ю позицию. После матча с Джоковичем может забраться еще выше. Ну а что же топ-теннисисты из России? Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой, чемпионке позапрошлого Уимблдона уже во втором круге. После заключительного розыгрыша Мира выбросила ракетку в сторону своих стульев и сказала команде «Я сдаюсь». Россиянку за эти эмоции раскритиковали Мартина Навратилова и другие звезды тенниса. По результату же тут не было чего-то непредсказуемого. Просто травяное покрытие не самое удобное для Андреевой. А Даниил Медведев вылетел в третьем круге, уступив немцу Яну Ян-Ленарду Штруфу в трех сетах. Лучше, чем год назад. Тогда было поражение прямо на старте. Но хуже, чем в 2023 и 2024, когда Даниил доходил до полуфинала. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Роман Сафиулин остался единственным представителем России на Уимблдоне в одиночном разряде. В субботу Карен Хачанов уступил итальянцу Флавио Каболе, а Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боусковой.
21: Золотые рубашки, трупы акул, лифты, ведущие в никуда, городские районы, переставленные по фэншую. Всегда найдется, на что потратить деньги, если они жгут карман. И неважно кому, людям, мэриям или правительствам стран, в каждой группе свои транжиры. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: 8 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулеев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздно вечером в субботу, 4 июля, поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Разговор двух лидеров состоялся по инициативе США. В ходе беседы российский президент заявил, что Европа и Киев делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта с использованием в том числе террористических методов. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул, что вооруженные силы России обязательно возьмут все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, как бы киевский режим за них не цеплялся. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки ВСУ на полуостров один человек погиб, двое ранены. А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами области были уничтожены ракеты и беспилотники. Жертв и пострадавших нет. В аэропорту Калуги утром примерно в 8.20 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает Росавиация. Сборные Франции и Марокко составили первую пару четвертьфинала чемпионата мира по футболу этого года, который проходит в Штатах, Канаде и Мексике. В субботу сборная Марокко разгромила команду Канады в матче 1/8 финала турнира со счетом 3-0. А французы в ночь на воскресенье с минимальным счетом переиграли парагвайцев 1-0. Теперь их встреча пройдет 9 июля в Бостоне. Команды встречались в полуфинале чемпионата мира 22 года. Тогда французы одержали победу со счетом 2-0, вышли в финал, где проиграли сборной Аргентины. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Инициатором были США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Говорили об Украине. Путин сообщил о реальной ситуации на фронте, что российские войска наступают по всей линии, а Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений. Разговор этот длился больше часа, а до него Трамп поговорил с Зеленским. Защиту от атак дронов на предприятия обсуждают сейчас власти и российский бизнес. Как сообщил глава РСПП Александр Шухин, не все проблемы компании могут решить самостоятельно. Что конкретно обсуждается, он не уточнил, но уже сейчас подразделения, защищающие такие объекты, стали получать дополнительное вооружение системы РЭБ. Новый вид вкладов появится в России со следующего года. Это вклад по договору жилищных сбережений. Соответствующий закон подписал президент. А срок размещения от 3 лет. Пополнение в любое время. Цель улучшения жилищных условий. Кого это может заинтересовать? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, российский бизнес и власти обсуждают создание системы обнаружения и отражения атак дронов на промышленные предприятия. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин. По его словам, подразделения, обеспечивающие защиту промышленных объектов, стали получать дополнительное вооружение повышенных калибров и системы радиоэлектронной борьбы. Но мы исходим из того, что часто надо на ранних подступах перехватывать беспилотники и ракеты, поэтому здесь предприятия не все проблемы могут решить говорить», — сказал Шохин. «Пока мы в стадии обсуждения», — добавил глава РСПП, не уточнив, на каком уровне оно идет и что конкретно обсуждается. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрий Корнев.
2: Из российских предприятий, которые сейчас находятся под угрозой ударов беспилотников, наверное, наиболее болезненно для нашей экономики и в целом нашей жизни, это действительно объекты нефтегазовой инфраструктуры, то есть НПЗ в первую очередь. Но не только НПЗ. ВСУ наносит удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, по предприятиям, которые выполняют в том числе задачи военно-промышленного комплекса, но и работают при этом на гражданскую экономику и на все, что нас также интересует. То есть, в принципе, получается, мы все на самом деле заинтересованы в том, чтобы оградить любые наши предприятия от ударов ВСУ. Какие здесь есть возможности? Действительно, мы можем развивать системы обнаружения не только с помощью государственных структур, структур Министерства обороны, но и за счет того же «Газпрома», объектов предприятий и концернов нефтегазовой инфраструктуры, электроники нашей, потому что там тоже есть очень крупные предприятия, которые могли бы вложиться. И самое главное, что эти предприятия располагают определенным потенциалом научно-техническим для создания систем оповещения, обнаружения других систем. Единственная проблема, которая здесь видится сразу, что это все должно делаться под единым руководством Министерства обороны и тех служб, которые отвечают за противовоздушную оборону страны. Если мы будем сейчас, исходя из потребностей какого-то коммерческого банка, какой-то коммерческой структуры, создавать систему обнаружения именно тех беспилотников, которые беспокоят именно эту структуру. Понятно, что мы создадим лишь кусочек большой и мощной системы, которая интересует всех. Нам надо создавать единую систему обнаружения беспилотников. Второе и обязательное звено – система информирования всех потребителей информации. Это мобильные боевые группы ПВО, стационарные объекты ПВО, вообще любые структуры противовоздушной обороны, они должны получить единую информационную систему. Об этом говорил министр обороны Белоусов на недавней встрече с военкором, что с апреля этого года такая система создается. Если мы создадим такую единую систему, мы сможем противостоять большим количеством дронов и, может быть, даже большим количеством имеющимися средствами, потому что имеющиеся системы и средства ПВО мы будем использовать вне несколько раз более эффективно.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Удары ВСУ по промышленным объектам на территории России уже перестали быть проблемой только самих предприятий, продолжает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Для широкой общественности действительно вопрос актуальности защиты промышленных предприятий крупных стал именно тогда, когда под удары попало множество нефтеперерабатывающих заводов. Потому что широкие массы людей это видят, бензина то нет, то он дорогой, то очереди на заправках. И повсеместно, наверное, в большинстве регионов России это ощущается. Поэтому публичное пространство сейчас довольно удобно вывести подобный вопрос. Другое дело, что, получается, у нас не было этой системы, оповещения, в принципе, каких-то атак и так далее. Тоже много вопросов к этому. Чем отличается система предупреждения ударов по каким-то военным объектам от промышленных объектов? По идее, ничем. Как бы территория страны, суверенитет везде распространяется. Все надо защищать. И гражданские объекты, военные, промышленные и прочее другое. Поэтому тут не совсем понятно, в чем идея конкретно предупреждения об атаках именно по промышленным объектам. Но в любом случае просто Шохин пытается привлечь внимание к этой проблеме, что бизнес страдает из-за того, что по промышленным предприятиям пролетает довольно сильно. Это и всевозможные приборостроения, химическая промышленность, нефтепереработка и многие другие. И металлургия. То есть все подвергались ударам крупные промышленные предприятия, заметные. И в этом плане Шохин просто пытается дополнительно привлечь внимание к этому вопросу. Не так давно были расширены полномочия бизнеса по защите своих объектов. Но полноценный ПВО какой-то они поставить себе не могут. Все, что взрывается, все, что хоть как-то напоминает ракету, бизнес не может себе купить. Это прерогатива государства, это монополия государства. Тем не менее, важно, что у бизнеса очень сильно ограничены полномочия в плане защиты своих объектов. Поэтому говорить, что бизнес вообще ничего не делает, нельзя. Но при этом, да, многие предприятия по-прежнему вообще никак не защищены, то есть даже какие-то минимальные сетки рабицы бывают и не натянуты. И мешками там что-то не обложено, и бетонными блоками не обложено, и так далее. Поэтому здесь, конечно, государству и бизнесу нужно кооперироваться и понимать, что надо играть в долгую, надо защищать. Потому что затраты на ремонты значительно больше, чем на предупреждение подобных атак.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. В конце мая в ходе встречи с президентом глава РСПП обратил внимание на то, что подразделения, защищающие промышленные объекты, вооружены легким стрелковым оружием, которого недостаточно, чтобы сбивать украинские дроны и ракеты. Александр Шохин предложил оснастить такие части оружием крупных калибров и системами радиоэлектронной борьбы. Бизнес-омбудсмен тогда заверил, что предприниматели готовы финансировать работы по укреплению систем ПВО вокруг промышленных объектов. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время, причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Вклад целевой для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Кому может быть интересен новый вид вкладов, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
5: И для кого не секрет, что на сегодняшний день популярная проблема у ипотечных заемщиков, особенно в регионах, это отсутствие первоначального взноса, реального. А появление такого механизма жилищных накоплений позволяет как бы откладывать денежные средства именно с целью приобретения жилья. Это дисциплинирует потенциального заемщика. Вообще, давайте обратимся к прототипу, который с 2014 года действует в Республике Башкортостан. Помимо того, что это просто целевой вклад, у него еще мотивирует республиканский бюджет, платит премию в размере 30% от взноса человека, то есть, например, человек вносит 16 тысяч, еще максимум 5 тысяч рублей дает ему региональный бюджет. Кроме того, ему предусмотрена по окончании вклада льготная ипотечная ставка в банке-операторе. На сегодняшний день закон, который федеральный принят, само собой, такие плюшки еще не прописаны, но они не прописываются в основной части закона, это будут последующие шаги государства. Вот эта мотивация копить, когда, например, государственный бюджет доплачивает определенную сумму, это совершенно мизерных количествах в сравнении с тратами госбюджета на субсидирование льготной ипотеки. То есть кормить эту бесконечную льготную ипотеку нет возможности, она будет сокращаться, и она уже активно сокращается. Главный серьезный шаг этого закона – внедрение на федеральном уровне механизмов жилищных накоплений. Это очень важно, потому что если мы посмотрим на Западную Европу, допустим, Германия, на которую мы не хотим смотреть, давайте посмотрим тогда на Беларусь, на Казахстан, где существенный процент покупателей прежде всего денежные средства накапливает. Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг перехода от чисто ипотечной американской системы, которая главенствовала все последние годы, к накопительной ипотечной, более цивилизованной и сбалансированной.
1: Камила Фазлыева, Национальное агентство развития рынка недвижимости. Открывать вклады по договорам жилищных сбережений россияне смогут уже в следующем году. Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 января. Минпросвещение одобрило идею включить литературные произведения об СВО в школьную программу, сообщает РИА Новости. Инициатива впервые прозвучала во время встречи главы ведомства Сергея Кравцова с учителями на площадке парка «Россия. Моя история» в Южно-Сахалинске. Министр тогда поддержал это предложение. Также Минпросвещение утвердило список обязательного и внеклассного чтения для школьников на лето. В него были включены произведения о героях специальной военной операции. Мы спросили учителей, как они смотрят на то, что дети в школах должны будут изучать произведения, посвященные СВО.
6: Член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
8: Я думаю, что определяется это, прежде всего, как любого произведения, которое изучать надо в школе, художественной его ценностью. Если обнаружатся, найдутся такие произведения о героях СВО, которые являются эстетически подходящими для уровня изучения в школе, почему бы и нет? Я думаю, что это будет включено в список внеклассной литературы, потому что изучать какое-то произведение в программе можно только тогда, когда написан соответствующий учебник. Включены изменения в программу по литературе, учебную, и часы, и так далее.
6: Заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
9: Я не вижу в этом никаких противоречий. На мой взгляд, поскольку процесс еще не завершен, никакой прозы серьезной быть пока не может. А стихи, их много, и они очень хорошие. Есть много хороших поэтов, которые открылись, родились на СВО. Поэтому, если в программу будут включены 2-3 стихотворения в каждой параллели, ничего страшного не произойдет. Программа основной школы 5-9 не перенасыщена художественными текстами. Есть очень хорошие поэты, у меня есть у самой несколько сборников поэтов СВО. И они не хуже всего того, что нам сейчас предлагает программа.
6: Детский писатель, учитель литературы школы «Перспектива», преподаватель истории и литературы в школе-студии МХАТ Алексей Олейников.
10: Если это ситуация, когда у нас эти тексты не классного чтения, то все, по сути, остается на откуп родителей. Что касается введения этих текстов в программу. Понятно, что у нас программа резиновая, потому что туда все можно впихнуть. Но успеют ли педагоги, а, найти эти тексты, б, их изучить, в, успеют ли они их прочитать, потому что действительно часов мало и на все не хватает.
11: Насколько это может быть интересно детям?
10: Я не могу говорить про эти тексты, потому что я их не видел, как это написано. Хороший педагог может построить обсуждение вокруг любого текста, хоть вокруг Гомера, хоть текстов про СВО, и из любого текста вытащить именно то, что интересно детям. Но как это все будет выходить в реальность, я не понимаю. Автоматическое включение остроактуальных текстов в программу вовсе не означает, что их все будут читать.
1: Кроме того, в новом учебном году Минпросвещение начнет поэтапно вводить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Как отметил министр Кравцов, по нему уже готовят учебники. Уроки будут посвящены изучению жизненных путей, взглядов государственных, общественных и культурных деятелей, также ученых и военных, в том числе героев СВО. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщил об этом помощник российского президента Юрий Ушаков. Президент США подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса. Украинской проблемы лидеры коснулись в контексте планов Трампа принять участие в саммите НАТО. Уитков и Кушнер продолжат усилия по вопросу урегулирования конфликта и будут готовы приехать в Москву, сообщил Ушаков. Подробнее в нашем дальнейшем эфире.
13: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Другим наука с Сергеем Корзуном.
25: Закон Йеркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом. Закон Йеркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
7: Другим наука на Бизнес FM.
1: 9:17 в Москве. Дождливые дни и похолодание ожидают москвичей в выходные, а также на следующей неделе. Столичный регион накрыл циклон, отмечает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
15: Циклон, который будет влиять на погоду в воскресенье и даже немножко затянет понедельник. Дневные температуры 20-22 градуса, ночные от 14 до 16 градусов. Все это будет сопровождаться дождями и днем, и ночью, от воскресенья до понедельника. Во вторник, в среду, в четверг тоже возможны дожди, но пройдут они местами и временами, не везде будут. Дневные температуры понизятся и будут составлять от 18 до 20 градусов. Самый холодный день будет вторник. Температура воздуха составит 18 градусов днем и где-то около 15 градусов ночью. Перепад небольшой, это значит, что будут дожди. Потепление к концу недели, четверг, пятница дадут 28-29, но прогнозы постоянно переписываются, потому что пока идет циклон, начальные данные меняются, так что мы следим за ситуацией. Приготовьтесь, метеочувствительные люди, что стоит себя поберечь.
1: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Сегодня в столице от 20 до 22 градусов. Максимальная температура, возможен слабый дождь. Ранее синоптики сообщили, что по прогнозам дождливая и прохладная погода будет держаться в столичном регионе практически до середины июля. А вот на значительной территории России от Урала до Красноярского края, включая Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа и Кольский полуостров, температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы. В России стали зарабатывать на нытиках. На площадках объявлений появились предложения от людей, готовых за деньги часами выслушивать жалобы на жизнь по телефону. Цены варьируются, где-то это 500 рублей в час, а где-то и 4000. Почему этот вид услуг стал пользоваться такой популярностью и что говорят те, кто их предлагает? Об этом Светлана Чередникова.
16: Необычная услуга под названием «Нытинг» набирает популярность в разделе «Авито-услуги», рассказали РИА Новости в компании. Суть в том, что исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных руководств, а просто поддакивая и даже оправдывая плохое настроение и недовольство собеседника. Мы пролистали несколько подобных объявлений. Например, аккаунт с очень юной девушкой аниме на фото сообщает: «Нытинг, выслушаю вас и дам совет». И московский адрес. Однако, когда мы позвонили под видом клиента, девушка, видимо, испугалась и бросила трубку. Через 5 минут она сняла свое объявление с публикации. Второй аккаунт гласил: «Профессионально выслушиваю нытье. Опыт 10 лет. С этим аккаунтом нам повезло больше».
17: По поводу нытинга хотела уточнить. Это формат онлайн, офлайн?
18: Это информация просто по телефону. Я как-то по приколу это выставил. Ну, послушать я всегда готов.
17: Психолог вы или нет? Или это просто на уровне пообщаться?
18: Это на уровне пообщаться, выговориться, послушать, поддержать, что все козлы, грубо говоря. Ничего такого.
17: Сколько занимает время? На полчаса рассчитывать или на час? И цена?
18: Цена так просто написана. Можно хоть сколько разговаривать, не без разницы. Живу один с собакой, так что и можно и поговорить, и час, и два выслушать. Угу. Там уже зависит все от вас. Понимаю. Цена не фиксированная. Как говорится, как оцените услугу, так и будет.
17: А к вам часто обращаются люди?
18: Да я только вчера это вывозил. Как увидел, что в России это набирает популярность.
17: Так решили к этому обратиться, да?
18: Да. Почему бы и нет, когда да?
16: До нашего звонка в объявлении значилась цена от 500 рублей. После того, как мы пообщались, цена выросла до 1500, а в тексте добавились подробности.
19: Мы общаемся прямо здесь, на Авито. Либо пишем друг другу в чате, либо созваниваемся через встроенные звонки Авито. Без видео. Ваш реальный номер скрыт системой. Стоимость услуг. Текстовый чат на Авито 30 минут – 1500 рублей. Аудиозвонок через Авито 45 минут – 2000 рублей. Срочный созвон в течение 15 минут, если у вас горит, на час – 4000 рублей. Работаю строго по 100% предоплате на карту.
16: При всей комичности за популярностью таких услуг кроется социальная драма. Это дефицит внимания и эмпатии в современном обществе. Готовность выслушать, не осудив, основанная на безусловной любви, всегда была в семьях. В нынешних реалиях молодежь живет обособленно, не слишком часто и не слишком близко общается с родителями. Да и родители не всегда могут без моралей выслушать свое чадо. Между мужем и женой тоже встречается дефицит поддержки и внимания. Вместо них преобладает философия индивидуализма. К тому же ни одно поколение у нас выросло в парадигме, что слабым быть нельзя. Жаловаться и ныть стыдно и непродуктивно. Нужно уметь выйти победителем из проблемной ситуации. Тем, кто спасовал и не готов биться за место под солнцем, остается платить за сочувствие, констатирует исполняющий обязанности заведующего кафедрой социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.
3: Эта услуга, митинг, не равна работе психолога, психотерапевта. Психолог и психотерапевт предлагают нам работать над собой, чтобы решить свои собственные проблемы, взять ответственность на себя, стать более взрослым человеком. А услуга, которую предлагает, связана с тем, наверное, состоянием общества, в котором мы сегодня живем, и состоянием тревожности, неопределенности. Возникает масса проблем у многих людей и с работой, и с доходами. И, конечно, обычные наши житейские проблемы тоже требуют, чтобы человек высказался, поговорил с кем-то, получил поддержку.
16: Возникает логичный вопрос, почему люди покупают сомнительную услугу вместо того, чтобы обратиться к психологу или психиатру? Ответ прост. Сеанс у хорошего специалиста обойдется в среднем в 3500 рублей. Таких сеансов для эффекта нужна серия. Кроме того, врач заставит вас отвечать на вопросы, выслушивать замечания, серьезно работать над собой, ограничивать и контролировать себя. Аноним, поддакивающий в чате или по телефону, стоит дешевле и ни к чему не обязывает. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
20: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
22: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
23: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 500-54-20.
24: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
26: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
27: В основном на золотые украшения, браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за 240 тысяч долларов. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды.
28: Транжиры на Бизнес ФМ.
29: Карьера с Ольгой Дементьевой.
30: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первый

0: Форм политики назначен.
1: В России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
2: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
3: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weave Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем и вроде бы обещать, на что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Isaac наводит уют в небольшой комнате, предстает устройство, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с 2 роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weave Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагает совладелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
4: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты, тесты, тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
3: Главные недостатки Isaac 1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
5: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, 2 или 4, на самом деле, неважно, но ближе даже к 2 ногам, потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под 2 ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
3: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать тебя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
6: Новое слово на Бизнес FM.
7: Так, ну поехали. Тетрагидропиронил циклопентила. Так, еще разочек.

0: Тетрагидропиронил, циклопентил, пентил, тетрагидропирида, пиридиновые. Собрались. Тетрагидропиронил, циклопентил, тетрагидропирида, пиридиновые. А я хорош.
1: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысоко многорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
5: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнер, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше, с потерянными ВСУ населенными пунктами факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает, вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в своем разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уиткоф и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов.

0: Руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
1: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям. По региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например, определенные номера телефонов. И тогда первый раз я понял, ой, какой хороший метод дополнительной рекламы. Можно обзванивать входящие и исходящие телефоны на номера конкурентов. Когда я понял, что этим начинают пользоваться все больше и больше конкурентов, я попробовал бороться с этим, сменив оператора. И мне девушка из отдела рекламы рассказала, что да, действительно, мы можем вам выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких как бы подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
0: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть. Это не продажа личных данных, а результат одинаковый. Звонки будут. Бизнес ФМ отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными, анализируют, какие сайты посещает человек, геолокацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
2: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
0: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
3: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
0: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
1: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, у этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выиграли список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом. Одному и тому же клиенту разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
0: Остается вопрос. Все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно. Техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километров. Она занесена в Европейскую книгу рекордов

0: как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
1: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление. На высоченных опорах ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой – это не ЧП для Нижнего Новгорода. И когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20-30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа, отваженные какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
0: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на pay.autodor.tr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. Т-банк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: будет пытаться как минимум пожилян сербской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и вот предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
0: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Низи Ниязов.
5: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на те алармирующие настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
6: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
5: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения, и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение, и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армению интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
0: Доктор исторических наук Низи Ниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
7: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. Это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
0: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожиданий увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. 7 стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
8: Что касается цен на нефть, то Армузский пролив уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20 за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже $50 за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
0: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
2: Продолжительность жизни.
3: Иногда разговор уже закончился. Ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод.
9: На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в Васильевском округе Запорожской области в результате атаки украинского дрона. У всех ранения средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона. Пострадавших госпитализировали. Им оказана медицинская помощь в полном объеме. ВСУ в воскресенье также атаковали энергообъекты Запорожской области. Регион был частично обесточен. Проблемы с электроснабжением отмечались. И в Херсонской области идут восстановительные работы. Эксперты президентской академии предложили перераспределить бюджетные места в вузах для снижения оттока молодежи из экономически развитых регионов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза. Свою инициативу специалисты обосновали тем, что почти каждое второе бюджетное место в российских вузах сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге, тогда как в регионах-донорах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области. В ДТП пострадали 12 человек. Это 11 пассажиров и водитель автобуса. Их доставили в медучреждение. В общей сложности в автобусе находились 26 пассажиров. Как пояснили в управлении МВД по региону, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Нападающий Фаларин Балагун получил красную карточку в предыдущей игре с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч. Дисквалификацию на одну игру ему заменили на испытательный срок в 1 год. Синоптики предупредили о затяжных дождях в Москве. За неделю в столице может выпасть 80% месячной нормы осадков. По словам специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться в московском регионе по 20 июля. По ночам на протяжении всей недели в Москве будет от 9 до 14 градусов тепла, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 выше нуля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает. В Новосибирской области на заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя. Так считает президент InfoWatch и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
11: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью». Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует. Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетики НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
11: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, «проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ – Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать». Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировка контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Есть блоки, которые, ну, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается, она должна подразумеваться, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
11: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На часть из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита-редакция» Борис Ветров.
15: чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот в последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Манчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
16: Возможно ли послабление?
15: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Манчжурии, в других сопредельных городах, такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры в другие емкости. Им это выгодно продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт за определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
14: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим по остаточному принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
17: Так периодически, когда ездишь, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
6: А вот вы сами были на заправке, сколько время провели?
17: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
6: А ситуация в целом по области одинаковая?
17: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
6: А что предпринимает власть?
17: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистры не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
14: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2,5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
18: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Белоруссии, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
14: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
0: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
16: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
19: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
16: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1,5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
20: Не думаю, что речь будет идти про какие-то вот настолько существенные преимущества, да, там 1-1.5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0.5 процента, мне кажется, условия вполне могут предлагаться.
16: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
21: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
16: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК плюс – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встречи в воскресенье. 7 стран ОПЕК плюс имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК плюс с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысяч долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го.
1: Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев подробнее.
16: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот, знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
4: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
22: Нет, улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
16: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса». И мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
23: Я говорил, надо было занимать очередь.
24: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
23: А, кстати, почему мы не взяли?
24: Потому что с 20-го года гречку не доели. Сейчас вон начнется, такси, каршеринг подорожает.
23: Насколько нам еще хватит?
24: Километров на 40.
23: А что дальше?
24: Значит, поедем на метро.
23: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
24: До метро еще надо доехать.
23: Тоже верно. Братишка, а ты что думаешь по поводу бензина? А я как-то не в теме, машину еще не купил.
24: В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензин, а собираешься покупать машину.
23: Ой, прости.
24: Ты с ума сошел, я чуть не оглох.
23: Ничего себе.
24: За что ты его?
23: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
24: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
23: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
16: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
24: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
25: А, мне не в руки, мне в бак.
24: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
25: А почему 20, а не 10?
24: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
25: А 20 это много.
24: На одного нормально.
25: У меня в машине жена и дочь.
24: Ну и что вы хотите этим сказать?
25: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного.
24: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
25: А надо было приехать на трех?
24: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
25: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
24: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
25: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
16: Разумеется, досталось и «АвтоВАЗу». Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
26: «АвтоВАЗ» готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
16: Ну и авторская. От человека. Без всяких нейросетей, с практически философским вопросом.
27: А сейчас им денег бензина, и я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «богатырь, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
16: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Business FM.
0: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
3: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weef Robotics стоит $8000 или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем и вроде бы обещать, на что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Isaac наводит уют в небольшой комнате, предстает устройство, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с двумя роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на 2-метровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weef Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Isaac в другом, полагается владелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
5: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты, тесты, тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
3: Главные недостатки Isaac 1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
7: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, двумя или четырьмя, на самом деле, неважно, но ближе даже к двум ногам. Потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под две ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять словно разнорабочий.
3: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Isaac попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать себя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
2: Новое слово на Бизнес ФМ.
8: Так, ну поехали. Тетрагидропиронил циклопентил тетрагидропиридопиридиновые. А я хорош.
0: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысоко многорассмотрительствующий», в нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.

0: традиция или ритуал, чтобы состоялось задуманное во время фестиваля?
1: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там Покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и воспринятие другое. Так что даже уже на 5-часовом мне страшно спектакле дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
0: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
3: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокаций со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
5: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уитков и Кушнер, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше, с потерянными ВСУ населенными пунктами факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает. Вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний и формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные решения и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проект декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уиткоф и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
6: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш

0: выгружать телефоны каждый день в виде Excel-ного файла. Это не будут напрямую мобильные телефоны. Тогда это будет нарушение. Это будет набор неких как бы подменных номеров, как есть такая возможность, например, на Авито. Когда ты звонишь на номер, но он не личный, он подменный. Это стоит примерно 50 рублей за один номер.
1: Как считает Иванов, продается не прямой номер клиента, звонившего в какую-то компанию, а возможность позвонить. С точки зрения закона разница есть. Это не продажа личных данных, а результат одинаковый – звонки будут. Бизнес-ФМ отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными, анализируют, какие сайты посещает человек, геолокацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
2: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
1: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
3: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
1: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Бизнес-ФМ испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
0: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, у этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом, одному и тому же клиенту, разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
1: Остается вопрос, все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно, техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Канатная дорога стала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километров. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
5: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта, она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление на высоченных опорах. Ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильно

0: Ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливает. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой – это не ЧП для Нижнего Новгорода. И когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20, по 30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришлось спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа, отваженные какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
1: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на payautodor.tr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. Т-банк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее, в России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и вот предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
1: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Низи Ниязов.
5: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что несмотря на те алармирующие настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
6: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
5: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения, и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение, и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армению интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
1: Доктор исторических наук Низи Ниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
7: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. Это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента, но, тем не менее, давление будет продолжаться. ситуации. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления, 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
1: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожиданий увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег «Укари Капитал» Сергей Суверов.
8: Что касается цен на нефть, то Армузский пролив уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20 за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже $50 за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий, каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
1: Инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88.3, а юаня 11 рублей 38 копеек.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юрий Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тилеманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
10: студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в Васильевском округе Запорожской области в результате атаки украинского дрона. У всех ранения средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона. Пострадавших госпитализировали. Им оказана медицинская помощь в полном объеме. ВСУ в воскресенье также атаковали энергообъекты Запорожской области. Регион был частично обесточен. Проблемы с электроснабжением отмечались. И в Херсонской области идут восстановительные работы. Эксперты президентской академии предложили перераспределить бюджетные места в вузах для снижения оттока молодежи из экономически развитых регионов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза. Свою инициативу специалисты обосновали тем, что почти каждое второе бюджетное место в российских вузах сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге, тогда как в регионах-донорах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области. В ДТП пострадали 12 человек. Это 11 пассажиров и водитель автобуса. Их доставили в медучреждение. В общей сложности в автобусе находились 26 пассажиров. Как пояснили в управлении МВД по региону, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Нападающий Флорин Балагун получил красную карточку в предыдущей игре с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч. Дисквалификацию на одну игру ему заменили на испытательный срок в 1 год. Синоптики предупредили о затяжных дождях в Москве. За неделю в столице может выпасть 80% месячной нормы осадков. По словам специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться в московском регионе по 20 июля. По ночам на протяжении всей недели в Москве будет от 9 до 14 градусов тепла, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 выше нуля. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает. В Новосибирской области на заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя. Так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
11: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью. Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует». Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
11: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ, Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать. Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировка контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификациям. Кроме того, в новой версии документа отсутствуют нормы по защите прав граждан, хотя они присутствовали в том или ином виде в предыдущих вариантах. Некоторые решения действительно спорные, но нынешняя версия все равно лучше предыдущей, говорит генеральный директор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: Есть блоки, которые, мне кажется, были зря убраны. Например, блоки про информирование людей, что применяются для чего-то модели, блоки, связанные с защитой и обработкой данных, как они вообще, откуда данные были взяты, какие данные можно брать, какие нельзя. Ну и глобально проблема именно безопасности модели никак этим законом не решается, она должна подразумеваться, что она, видимо, следующими актами будет как-то регулироваться. Поэтому я бы сказал, что лучше пусть будет, как есть сейчас в законе, и я изменения от старого к новому скорее поддерживаю.
11: 3 июля Комитет Госдумы по информполитике, назначенный ответственным, порекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, но если будут доработаны некоторые нюансы. На части из них как раз и указывали Касперская и Ашманов. В частности, формирование обучающих наборов данных должно осуществляться в соответствии с законом, то есть соблюдением авторских прав. Комитет также отметил, что в документе используются термины, понятия которых не раскрываются. Рассмотрение законопроекта в первом чтении назначено на 7 июля. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Топливный кризис продолжает испытывать регионы. Власти Забайкальского края заявили, что ведут переговоры с китайскими поставщиками топлива. Об остром дефиците бензина в регионе заявили нижегородские власти. Ограничения продолжают действовать на заправках в Адыгее, в Новосибирской области и Кузбассе. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Острый дефицит бензина в Забайкалье привел к тому, что власти региона готовятся открыть зеленый коридор для бензовозов с импортным топливом из Китая, с которым граничит регион. Забайкальские СМИ пишут, что пока чиновники ищут решение, жители находят его сами. Местные водители, например, стали ездить заправляться в китайскую Маньчжурию. Они делали это и раньше, потому что бензин в Китае дешевле, чем российский, но все-таки реже, чем последнюю неделю. Однако тут есть свои ограничения со стороны таможенников, поэтому массовым явление не станет, рассказал корреспондент издания «Чита. Редакция» Борис Ветров.
15: Чтобы систематически ездить в бензиновый шоп-тур, это появилось вот последнюю неделю. Поставки сейчас у нас в Читу осуществляются только с Хабаровского НПЗ. Никаких экспортных поставок в регион сейчас нет. Как сообщают источники, которые проживают в городе Забайкальск, на границе рядом с Маньчжурией, говорят, что если хотя бы покупать в объеме среднего или даже мелкого опта, китайские таможенники такую партию бензину могут не пропустить, им это экономически невыгодно.
16: Возможно ли послабление?
15: И на официальном уровне, и на уровне людей, которые ведут свои дела в Китае, в Маньчжурии, в других сопредельных городах, такой информации нет, и эксперты местные говорят, что такое вряд ли может быть. Вы представляете, если все Забайкалье поедет, будет покупать бензин там. Источники говорят, что китайцы на заправках, владельцы АЗС, не против заправляться в канистры, в другие емкости. Им это выгодно продать бензин. Люди рассказывают, что таможенники с китайской стороны могут не пропустить этот товар. Если передавать слова людей, которые постоянно ездят в Китай, это дальнобойщики, это коммерсанты, еще какой-то там категории людей. Они говорят, что китайцам выгодно продавать по мелочам отдельным покупателям, но чтобы крупным оптом, который предполагает, естественно, опт за определенные скидки, потому что если он пройдет всю растаможку, всю очистку и придет сюда, представляете, по какой цене он будет здесь продаваться. Китайцы ведь не глупые люди, по дешевке отдавать его не будут. Поэтому очень-очень скептично к этому заявлению относятся.
14: Значительная часть АЗС закрыта в Новосибирской области. Бензин там отпускают в первую очередь общественному транспорту и скорой помощи. Другим по остаточному этому принципу. На заправках Кузбасса установили новые лимиты на топливо, а жители Адыгеи просят экономить бензин в самый разгар туристического сезона. Об остром дефиците топлива заявили власти Нижегородской области. За последние 3 дня поставки бензина на АЗС снизились на четверть в регионе. При этом ситуация по Нижегородской области неоднородная, говорит местный журналист Михаил Бельдягин.
16: Так периодически, когда ездишь, ну, видишь, что на автозаправочных станциях есть очереди. Какого-то ажиотажа, судя по социальным сетям и разговорам, напряжение есть, но люди заправляются.
6: А вот вы сами были на заправке, сколько время провели?
16: 30 минут, наверное. Впереди было несколько машин, нормально заправился.
6: А ситуация в целом по области одинаковая?
16: В городе, я думаю, побольше, потому что число автолюбителей все-таки выше.
6: А что предпринимает власть?
16: Обещают исправить ситуацию и держать ее под контролем. Была еще проблема с тем, что в канистр не наливали топливо, но после обращений жителей, потому что топливо в канистр наливать необходимо для заправки лодок, например, газонокосилок, еще какого-то бензоинструмента. После этого ситуация разрешилась.
14: Тем временем Россия наращивает импорт бензина, пока только из Белоруссии. В июне поставки белорусского топлива выросли почти в 2,5 раза по сравнению с маем и достигли рекордных 140 тысяч тонн. И соседняя страна может увеличить поставки в Россию, считает генеральный директор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
17: Что касается поставок белорусских ресурсов непосредственно на внутренний рынок России, то, скажем, объем, который составляет 100 тысяч тонн, сопоставим, наверное, с 3% общего потребления бензина в России. До того, как возник такой топливный кризис, Россия традиционно поставляла в страны Центральной Азии большие объемы бензина, которые по прошлому году составили чуть больше 1,8 миллионов тонн. На текущий момент, когда мы наблюдаем дефицит бензина, уже такие поставки на внешние рынки не осуществляются. Наоборот, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать внутренний рынок за счет импортных ресурсов. В частности, любой объем, который поставляется со стороны Беларуси, конечно, он также важен для насыщения внутреннего рынка. В целом, нарастить объем белорусского экспорта в Россию является возможным. И увеличение объема поставок также возможно из белорусских ресурсов.
14: На этом фоне в Крыму забрезжил свет. Началась свободная продажа топлива для физических лиц, заявил министр энергетики республики Владимир Воронкин. Для этого будут доступны 112 автозаправочных станций. Их список опубликован на сайте Минэнерго Крыма и в социальных сетях. Диана Чубанова, Бизнес ФМ.
1: Накопить на первоначальный взнос. В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Эксперты в целом инициативу поддерживают, но говорят, что все будет зависеть от конкретных условий, а их пока нет. Иван Медведев подробнее.
18: Из того, что известно, такие вклады будут целевыми для улучшения жилищных условий. Это может быть покупка жилья, участие в долевом строительстве, получение ипотечного кредита или строительство дома. Срок не менее 3 лет. Вклад пополняемый. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Во внедрении этого инструмента точно заинтересованы банки и застройщики, говорит гендиректор Национального агентства развития рынка недвижимости Камила Фазлыева.
19: Это, во-первых, обязательно уже получается дисциплинированный заемщик, который 3-5 лет копил, он уже показал банку свою платежеспособность и дисциплину. Кроме того, это позволяет застройщикам просчитывать, через сколько лет, сколько покупателей выйдет на рынок. То есть мы имеем, например, столько-то тысяч вкладов, мы знаем, что через 3 года у нас будет потенциальный платежеспособный спрос не пустых людей, а мы будем знать, что у этих людей уже есть денежные средства. Поэтому то, что такой закон принят, это серьезный шаг.
18: Заинтересуется ли потенциальный вкладчик, будет зависеть от ставки. Она точно должна быть выше ставок по обычным депозитам. Ведь с этого целевого жилого вклада деньги снимать нельзя минимум 1,5 года. Однако особой щедрости от банков здесь ждать тоже не стоит, продолжает гендиректор компании «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов.
20: Не думаю, что речь будет идти про какие-то настолько существенные преимущества, да, там 1-1,5 процентных пункта, потому что для долгосрочных вкладов это все-таки уже существенная нагрузка для банка. Начиная условно от 0,5%, мне кажется, условия вполне могут предложить предлагаться.
18: Но возможны другие плюшки. Меньший процент по ипотеке в том же банке или государственное софинансирование. Такой режим уже действует в Башкирии с 2014 года. Без этих дополнений система не заработает, считает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
0: Да, сумма покрытия страхования однозначно выше, но все-таки хотелось бы видеть больше преимуществ для заемщика. Безусловно, и цены на недвижимость, пока действует вклад 3 года, могут поменяться, условия могут поменяться, и поэтому здесь хотелось бы, наверное, видеть и от банковских учреждений, и от застройщиков какой-то единой политики, потому что если, например, заемщик все-таки размещает денежные средства на жилищный вклад, идет на определенные риски, то тогда должна быть гарантия в том, что хотя бы доля улучшений, доля повышаемости одобрений у банков будет, возможно, процент будет ниже, и какая-то определенная градация скидки от застройщика. В этом случае, безусловно, инструмент тогда будет работать, и он будет интересный.
18: Интересно звучит и сама мысль. Открою депозит, чтобы потом кредит дали. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 7 стран ОПЕК+, плюс Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в августе увеличат максимально разрешенный объем добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Решение приняли по итогам встречи в воскресенье. 7 стран ОПЕК+, плюс имеют дополнительные добровольные ограничения помимо общих квот в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК+, плюс с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Арабские Эмираты. С апреля 2025 года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Россия в мае резко сократила закупки турецкого табака. Импорт упал в 40 раз в годовом выражении, подсчитала РИА Новости по данным статслужбы Турции. Так, в мае российские компании ввезли из Турции табак на 80,7 тысяч долларов, а годом ранее импорт достигал более чем 3 миллионов долларов. Согласно статистике, поставки табака из Турции в Россию упали в мае до минимума с марта 2020-го. Ейск стал лидером по числу бронирований домов у моря этим летом за счет активного развития курортной инфраструктуры. В среднем аренда стоит 5510 рублей в сутки, сообщили аналитики сервиса «Суточно.ру». В целом, среди российских курортов самая дорогая аренда домов этим летом в Калининградском Зеленоградске в среднем 12 260 рублей за сутки, в Геленджике средняя цена 11 220 рублей. В Сочи дом можно арендовать за 10 610 рублей в сутки. В среднем туристы снимают дома на курортах на неделю. Объем продаж автомобилей белорусского бренда «Белджи» на российском рынке в первом полугодии вырос почти на 62% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщает «Автостат». В январе-июне текущего года в России было продано почти 29 тысяч автомобилей этой марки. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Смех сквозь слезы. В сеть продолжают загружать ролики с очередями на АЗС или с пустыми заправками. Драки, конфликты и так далее. Но параллельно люди загружают ролики, в которых они просто смеются над сложившейся ситуацией. Кто-то снимает такие видео самостоятельно, а кто-то делает их с помощью нейросетей. Иван Медведев подробнее.
18: Сегодня в рубрике «Пересказываем мемы по радио. Бензин». В кадре крупным планом приборная панель с часами и полным баком. Голос за кадром. Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: время хвастаться и выпендриваться. Или вот. Знаменитые пингвины из Мадагаскара на шезлонгах. Над каждым из них лейблы нефтяных компаний. «Лукойл», «Роснефть» и так далее. И всем известный финал.
21: Может, сказать им, что топлива у нас не осталось?
22: Нет. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем.
18: Видео, сгенерированное нейросетью. В огромной очереди на заправку стоит Доминик Торетто из «Форсажа» на своем маслкаре. За ним двое качков-близнецов из фильма «Няньки» в красном монстр-траке. Далее в очереди машина из «Безумного Макса», и мимо них едет довольный обладатель Теслы. Довольный до тех пор, пока у него не заканчивается заряд. Но один из лучших роликов – это переозвучка знаменитой сцены в машине из «Криминального чтива», когда Винсент в исполнении Джона Траволты, споря со своим напарником, случайно убивает парня на заднем сиденье.
3: Я говорил, надо было занимать очередь.
4: Да кто знал, что мы проедем еще 6 АЗС, а бензина не будет вообще. Вот плохо, что мы канистру запасную не взяли.
3: А, кстати, почему мы не взяли?
4: Потому что с 20-го года гречку не доели. Сейчас он начнется. Такси, каршеринг подорожает.
3: Насколько нам еще хватит?
4: Километров на 40.
3: А что дальше?
4: Значит, поедем на метро.
3: Мы машину покупали не для того, чтобы ездить на метро.
4: До метро еще надо доехать.
3: Тоже верно. Братишка, а ты что думаешь по поводу бензина? А я как-то не в теме, машину еще не купил.
4: В смысле не в теме? Все про это только и говорят. Ты не знаешь про бензин, а собираешься покупать машину?
3: Ой, прости.
4: Ты с ума сошел, я чуть не оглох.
3: Ничего себе.
4: За что ты его?
3: Ну, он же сказал, что машину собирается покупать.
4: А, ну если так, то в нынешней ситуации это нерезонно.
3: Ну, конечно, купил и мучился бы, как и мы.
18: Еще одна шикарная переозвучка. Фрагмент из фильма «Старикам здесь не место».
4: Бензина до полного. 20 литров в одни руки.
22: А, мне не в руки, мне в бак.
4: Хорошая шутка. Мы отпускаем только по 20 литров.
22: А почему 20, а не 10?
4: Ну, 10, не знаю, вроде бы как-то мало.
22: А 20 это много.
4: На одного нормально.
22: У меня в машине жена и дочь.
4: Ну и что вы хотите этим сказать?
22: То, что на троих у нас 6 рук, что непонятного.
4: Ну вы же приехали на одной машине, на одну машину положено 20 литров.
22: А надо было приехать на трех?
4: А у вас в семье 3 машины, господи, какое горе.
22: Просто вы предлагаете мне 20 литров, а на 20 литрах я никуда не доеду.
4: Но вы можете сделать кружочек вокруг станции и заправиться еще.
22: Вы слышите, что вы говорите? Вы, по сути, предлагаете расходовать бензин, чтобы им заправиться вновь.
18: Разумеется, досталось и АвтоВАЗу. Реклама «Новые Весты» на педальном приводе.
23: АвтоВАЗ готовит инновацию века. Теперь водитель сам крутит педали. Крути педали, пока бензин не дали.
18: Ну и авторская. От человека. Без всяких нейросетей, с практически философским вопросом.
24: А сейчас нигде нет бензина, и я вот задумался, а где вот цыгане с их вот этим вот «богатырь, купи коня»? Я бы сейчас кайфом купил, честно.
18: Лошади – это вообще отдельная тема. Миллион шуток про то, что люди начали вспоминать раздел ПДД про гужевые повозки, что конь 200 километров проходит на одном ведре воды и так далее. Вплоть до того, что некоторые СМИ стали выходить с заголовками о том, что на фоне проблем с бензином в России кратно вырос спрос на покупку лошадей. Иван Медведев, Бизнес FM.
1: Робота-помощника по дому в США предлагают приобрести обывателям по цене небольшого автомобиля. Стоит ли он того и в чем его ценность, разбиралась Светлана Чередникова.
25: Робот Isaac 1 от американского стартапа Weave Robotics стоит 8 тысяч долларов или $500 в месяц по подписке. Продажи стартуют осенью в Калифорнии, а в следующем году в остальных штатах. Робот управляется как с приложения, так и в авторежиме. На подзарядку нужно 2 часа, максимальное время непрерывной работы – 8 часов. Он может аккуратно поправлять подушки, расправлять одеяло, складывать чистую одежду, убирать обувь, собирать за детьми и питомцами игрушки, таскать корзины с грязным бельем и вроде бы обещать, на что опционально он даже будет загружать стиральную машину. В деморолике, на котором Айзек наводит уют в небольшой комнате, предстает устройство, похожее на синтез напольной вешалки и робота-пылесоса. Колесная база, на которой размещена телескопическая штанга с двумя роботизированными руками наверху, оснащенными парой пальцев каждая. Сооружение венчает голова, формой и размерами похожая на умную колонку с глазами-камерами, которые, когда робот не активен, закрыты пластиковыми шторками. Надо думать, чтобы не было подозрений в шпионаже. Робот ездит по дому и при необходимости может, вытянувшись, достать до полки на двухметровой высоте. Для уюта и, видимо, чтобы не повредить мебель, к пластиковому корпусу идет несколько вариантов тканевых чехлов. В них он напоминает персонажей студии Pixar. На видео робот передвигается и работает прямо-таки с черепашьей скоростью. Как уточняют в Weave Robotics, некоторые задачи, не уточняется, какие именно, могут поставить беднягу в тупик. И тогда ему на выручку придет оператор из головного офиса, который с помощью телеуправления вместе с роботом удаленно покопается в вашем грязном белье, а после поедет в спальню застилать вашу кровать. Тут снова привет шпионофобам. Кстати, предыдущая версия этого робота, Isaac 0, тоже стоила раньше $8000. Она была статистической. статичной, располагалась в прачечной и умела только складывать стопкой чистые вещи. После выхода новой версии прежняя подешевела вдвое. Однако с такими характеристиками ни одна версия не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Ценность Айзека в другом, полагается владелец и генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи.
5: Как тестовая задача, чтобы люди начали покупать, и на этом самообучался робот. Они получат определенную базу и увидят определенные ошибки, на чем робот спотыкается. Все-таки, когда начиналась стиральная машина, первая, если мы посмотрим историю посудомоечных машин, было дорого это и не всегда удобно. С одной стороны, говорили, вот это ручной труд заменит. Но какие были раньше стиральные машины? Не так все было удобно, как сейчас. Но к чему это пришло? Всегда, чтобы улучшить что-то, нужно тесты, тесты, тесты. Но в этой реалии пока какой-то сыроватый робот, на мой взгляд.
25: Главные недостатки Айзека 1 – ограниченный функционал и колеса вместо ног. Ему не стать бестселлером. Его будут приобретать состоятельные люди как экзотику или для статуса, а также любители робототехники, но не массовый покупатель, считает гендиректор компании «Промобот» Максим Чугунов.
7: Я считаю, колесная база – это промежуточный этап, потому что роботы такого характера, как домашние помощники, все-таки должны быть прямоходящие. С ногами, двумя или четырьмя, на самом деле, неважно, но ближе даже к двум ногам, потому что вся инфраструктура, которая нас окружает, создана под человека, под две ноги. Роботу, чтобы выполнять в полном объеме и раскрывать все свои возможности, и быть, в принципе, помощником, ему нужно иметь форм-фактор такой же, как у человека. Поэтому колесная база – это, я думаю, да, промежуточный этап, который точно потом заменится на ноги. Чтобы стал хитом продаж, у него должна быть полностью функциональность, которую может выполнять условно разнорабочий.
25: В интернете шутят, что теперь мужчинам придется выговаривать за убранные в шкаф вещи, которые они не могут найти, не женам, а Айзеку. Другие предполагают, что после выпуска Айзек попадет к китайцам, которые его усовершенствуют и станут продавать с дисконтом к оригиналу под другим брендом. А некоторые предрекают, что недалек тот день, когда роботы станут настолько продвинутыми, что не будут пускать себя домой знакомой фразой, произнесенной женским голосом. «Иди ночуй туда, где пил». Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Найдено самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв. Это название химического термина с помощью ИИ обнаружили в одном из патентов на изобретение от 2006 года. Мой коллега Сергей Гордеев попытался произнести это слово. Получилось, но не сразу.
2: Новое слово на Бизнес ФМ.
0: Так, ну поехали. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидропиридопиридиновые. А я хорош.
1: Раньше долгое время рекордсменом в русском языке считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий». В нем 35 букв. Использовали его в 18-19 веках как почтительное обращение к высокопоставленным особам. А, кстати, в Институте русистики отметили, что теоретически длина слов в русском языке может быть неограниченной, особенно в случае числительных или технических терминов. Поэтому лингвисты опираются на реально зафиксированные примеры из словарей, патентов и научных публикаций.
2: Продолжительность жизни.
8: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
2: Журналист Алена Копылова.
8: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей.
6: Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Рост числа ударов Киева по гражданским объектам в России напрямую связан с ухудшением положения ВСУ на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Сами удары ВСУ по территории России он назвал терроризмом, поскольку попадающие под атаки объекты энергетики и гражданской инфраструктуры не имеют отношения к военным. Представитель Кремля также не исключил провокации со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. В любой момент надо быть бдительными, подчеркнул Песков. Напомню, саммит Альянса пройдет 7-8 июля в Анкаре. В России с 1 января начнут действовать новые правила донорства. Так, согласие на медобследование, сдачу крови и на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов. Их можно будет оформить в электронном виде с простой электронной подписью. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие инфекции. Обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Туснинском районе Ленобласти арестовали до 3 сентября. Мужчину задержали 4 июля при попытке скрыться из региона. Он признал вину. Девочка пропала 2 июля по дороге домой после прогулки. Ее нашли убитой в лесополосе на следующий день. По подозрению в преступлении задержали ранее судимого местного жителя. «Феррари» стала первой командой, гонщики которой смогли одержать 250 побед в чемпионате мира «Формула-1». Достижение покорилось команде после триумфа Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Для самого пилота «Формула-1» это первая победа за 38 гонок. В последний раз он поднимался на высшую позицию подиума в октябре 2024-го. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор. Что стоит за этими заявлениями? Кто зарабатывает на ваших звонках? Business FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Канатная дорога встала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе четверо детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированы они были на высоте более часа. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Трамп по-прежнему в контакте, но давить на Киев не будет. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине в телефонном разговоре, который продолжался 1:25. Ранее американский президент созвонился с Зеленским, который потом заявил, что у них состоялся очень хороший телефонный разговор, добавив, что существует реальная перспектива завершения конфликта и что они с Трампом договорились продолжить обсуждение на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. По словам Ушакова, Трамп подтвердил свою готовность содействовать как можно более скорому прекращению боевых действий и поиску мирных решений для выхода из кризиса. А что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Бофт.
11: Ни Белый дом, ни сам Трамп оперативно не комментировали разговор с лидерами России и Украины, что, возможно, объясняется выходными в связи с празднованием Дня независимости. Разговор с Путиным стал уже четвертым в этом году. Хотя может показаться, что, поговорив до этого с Зеленским, Трамп выполнял некие посреднические функции, признаков тому нет. Как нет вообще признаков, что позиции сторон сдвинулись хотя бы на миллиметр. При этом Москва и Вашингтон демонстративно поддерживают связи, что важно само по себе накануне саммита НАТО в Анкаре. В Москве вновь упоминают спецпосланников Уиткова и Кушнера, которые вроде бы готовы снова приехать в Москву. Но приезд вновь отложен, на сей раз, возможно, до конца августа. Сам разговор Ушаков уже четвертый раз подряд охарактеризовал как деловой и весьма конструктивный. Но появились и новые жесткие нотки. Кремль обвинил Киев и европейцев в ставке на затягивание и даже эскалацию конфликта и на терроризм против мирного населения, а Европейскую партию войны в ложном восприятии положения дел на линии соприкосновения. Путин счел важным поэтому обрисовать реальную ситуацию на поле боя, где российские вооруженные силы, по его словам, уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим, особо отметив взятие Константиновки. Зеленский, впрочем, как уже бывало и раньше, с потерянными ВСУ населенными пунктами, факт взятия Константиновки накануне саммита НАТО отрицает. Вплоть до того, что Киев отказался прекратить огонь на несколько часов, чтобы забрать тела погибших, тем самым зафиксировав сдачу населенного пункта. В Анкаре он наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о реальной перспективе положить конец этой войне. Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с регулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи, вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминаний и формулы Анкориджа. После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном позволит найти взаимоприемлемое долгосрочное решение и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощь Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты БПЛА в обход российской ПВО. Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его мужественным и признавая, что Украина воюет весьма неплохо. То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать сам Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе-феврале российская Миноборона отчитывалась о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне уже о почти 18 тысячах. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал терроризмом против мирного населения. При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот. Позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения зон безопасности в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проекты декларации уже заложена военная поддержка Киева на 70 миллиардов евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст и публичный сигнал о возобновлении миссии Уиткова и Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто. Его задача – управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Кто зарабатывает на ваших звонках? Бизнес FM продолжает разбираться, как работает схема с так называемым перехватом клиентов, когда после того, как человек позвонил в какой-то сервис, его начинают одолевать звонками десятки конкурентов и колл-центров. Как они могут купить возможность позвонить чужому клиенту? Продолжит Наталья Шашина.
12: Знакомая многим история. После звонка в автосервис или агентство недвижимости на следующий день ваш телефон разрывают звонки с незнакомых номеров. Бойкие голоса начинают «Здравствуйте, вы интересовались?» и предлагают какие-то услуги. Недавно Business FM рассказывала, что прокуратура взяла в работу жалобу петербургского предпринимателя, клиентов которого замучили звонками его конкуренты. Услышав по радио материал, в редакцию обратился слушатель, чья компания тоже страдает от этой проблемы. Александр Иванов, руководитель клиентского сервиса компании ZF, которая занимается ремонтом автоматических коробок передач, попытался разобраться, как конкурентам удается узнать номера его клиентов.
13: Когда я являюсь именно корпоративным клиентом оператора, у меня есть личный кабинет. И в этом личном кабинете, среди прочих услуг дополнительных, есть услуга реклама, таргетинговая. Можно заказать услугу либо получения номеров, либо, например, рассылку смс-сообщений по разным условиям. По региону, по мужчинам, по женщинам. И среди условий отдельно есть возможность выбрать, например,

0: отправила запросы операторам. Мы получили ответы от Мегафона, Билайн и Т2. Все они отрицают передачу номеров телефонов и говорят о наличии легитимных инструментов таргетинга. Как отметили в Мегафоне, алгоритмы работают с обезличенными данными, анализируют, какие сайты посещает человек, геолокацию. И звонок человека на номер определенной компании тоже может быть фактором, но не единственным и зачастую не определяющим.
1: Корреляция между звонком в компанию и последующим звонком от конкурента может возникать из-за того, что основной сигнал для таргетинга дают онлайн-действия клиента, поисковые запросы, изучение сайтов и карт. А звонок служит лишь дополнительным подтверждением интереса. При этом конкуренты могут запускать рекламу с широким набором критериев, учитывающих общую картину спроса.
0: В Билайне и Т2 подчеркивают, что работают строго по закону, занимаются легитимным таргетингом, а рекламные услуги оказываются на основе согласий пользователей. В запросе к операторам мы спрашивали и о том, есть ли у них доступ к данным не только своих абонентов, но и других. И вот что говорят в операторе Т2.
2: Надо понимать, что у спамеров есть различные источники получения баз для обзвона, в том числе нелегитимные. Отвечая на вопрос про других операторов, нет, мы не можем организовать коммуникацию на номера, согласиями которых мы не обладаем. Но, увы, поставщик услуги может делать обзвоны и без согласия клиента, а оператор связи по закону должен довести звонок до получателя.
0: Это могло бы выглядеть как обычный маркетинговый инструмент, если бы не масштабы. Журналисты Business FM испытали это на себе. После звонка одному из героев наших материалов наши телефоны оборвали его конкуренты. Они были уверены, что звонят потенциальному клиенту. Как считает Александр Иванов из компании ZF, доступ к данным приобретают также колл-центры, которые начинают звонок, а теплого клиента переключают на заказчика.
3: Поскольку это разрослось и приняло такие извращенные формы, этих колл-центров, зарабатывающих на этом, не один, а 20. И получается, что 20 разных заказчиков пришли в свои фирмы, и после того, как на следующий день выгрузили список телефонов, кто звонил мне, как клиенту, как сервису, то разные сервисы начинают ему звонить друг за другом, одному и тому же клиенту, разные колл-центры с одним и тем же вопросом. Вы интересовались?
0: Остается вопрос, все это результат работы легальных маркетинговых алгоритмов операторов? Или спамеры используют слитые где-то базы? Ясно одно, техническая возможность дозвониться до человека, который только что проявил интерес к какой-то услуге, существует и активно продается. А предприниматели, чьих клиентов терроризируют звонками, не могут повлиять на это, даже если меняют оператора или номер. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: Канатная дорога стала вместе с пассажирами в воскресенье в Нижнем Новгороде. 16 человек, в том числе 4 детей, были эвакуированы из кабинок на тросах спасателями МЧС. Заблокированными на высоте они оставались более часа. В Минтрансе региона сообщили, что внеплановая остановка канатной дороги произошла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Шел ливень с сильными порывами ветра. Канатная дорога проходит над Волгой между Нижним Новгородом и городом-спутником Бор. Ее протяженность составляет более 3,5 километра. Она занесена в Европейскую книгу рекордов как объект с самым большим безопорным пролетом над водой. Его длина превышает 860 метров. Среди пассажиров остановившейся канатки оказались туристы из Москвы и Нижнего Новгорода, говорит журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев.
5: Канатная дорога в Нижнем Новгороде открыта она в 2012 году. Это используется как аттракцион для туристов, потому что это очень живописное явление на высоченных опорах. Ты проплываешь над рекой Волгой. Но основное предназначение канатной дороги – это связь города-спутника Бор и Нижнего Новгорода. Привычный транспорт для жителей города Бора, которые катаются на работу, например, в Нижний Новгород. Это такое очень сложное инженерное сооружение, которое строилось с использованием самых разных иностранных, то есть технологий. Состояние у нее хорошее, потому что это стратегически важное явление для двух городов сразу, поэтому его поддерживают в хорошем состоянии, насколько это вообще в принципе возможно. Ну, я не могу сказать, чтобы в Нижнем был какой-то катастрофический ураган. Ветер был, ливень был, но в целом, так как это не туристическое какое-то явление, канатная дорога работает практически всегда. Когда сильный ветер, дождь, когда гроза, естественно, ее приостанавливают. Сам момент остановки канатной дороги над Волгой – это не ЧП для Нижнего Новгорода. И когда ты едешь по канатке, ты более-менее всегда понимаешь, что в любой момент, если вдруг начнется сильный ветер, то она может зависнуть, и люди по 20, по 30 минут могут провести. И это в целом не ЧП. По мерам безопасности нормально, что вот оно иногда зависает. Ну, потом, естественно, ее запускают снова. Либо, если же совсем не погода, то она просто перестает работать на какое-то время, и люди там оказались, потому что они, соответственно, ехали в Нижний Новгород или в Набор. Видимо, что-то пошло не так чуть в большей степени, чем обычно, и людей пришло

0: спасать из зависших кабинок. Ну, это не какая-то вот катастрофа, отваженные какие-то процессы в Нижнем Новгороде, потому что канатка работает с 2012 года, да, происходило разное, перебои разные были, всех спасли.
1: Журналист из Нижнего Новгорода Марк Григорьев. В России с 1 сентября вступят в силу новые правила сертификации канатных дорог, сообщает Ассоциация туроператоров России. Сертификация новых пассажирских канатных дорог станет обязательной. Проверку должны будут проходить 15 ключевых элементов, в том числе кабины, кресла, зажимы, тормозные системы.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Сайт, мобильное приложение и личный кабинет «Автодора» полностью восстановлены и работают в штатном режиме. Как сообщила компания в своем канале в Максе, если у вас ранее не отображались платежи или начисления за проезды, вы можете проверить их в личном кабинете и на payautodortr.ru. Ранее сервисы компании по техническим причинам были временно недоступны. Количество заправок «Балтнефти», где помимо предприятий могут заправляться жители, увеличили в Калининградской области после ограничений для заправки спецтранспорта. Как сообщил глава региона Алексей Беспрозванных, пока только дизель возвращается в розницу на всех 35 заправках сети в Калининграде и по всей области. Ранее сеть АЗС «Балтнефть» временно переходила на обслуживание только юридических лиц, создавая «зеленый коридор» для заправки спецтранспорта. ТБанк отмечает рост спроса на наличные, пока не считает динамику драматичной, но за ней следует наблюдать, сообщил Интерфаксу вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов кредитной организации Сергей Хромов. Такая ситуация, по его словам, возникает в силу ограничений интернета, а также из-за повышения налогов. Ранее финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов также сообщал, что наблюдается тренд на рост наличных в обращении. Банк считает, что он продолжится до конца года. Скворцов отмечал, что на динамику влияет повышение налогов и жесткая риторика о контроле за операциями клиентов банков. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Премьер Мишустин проведет встречу с премьером Пашиняном. Разговор состоится на полях форума «Иннопром», который стартует в Екатеринбурге. Это будет первый визит Никола Пашиняна в Россию после парламентских выборов в Армении. До этого армянский премьер не приехал по приглашению Москвы на 9 мая, сославшись на предвыборную кампанию. Отношения между Москвой и Ереваном осложнились на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Россия запретила ввоз почти всей сельхозпродукции из Армении, а также цветов и напитков. Российская сторона предложила Еревану определиться со своим будущим, так как полноценное членство в ЕАЭС и европейской интеграции стали бы взаимоисключающими. Какая цель у визита армянского премьера и о чем Пашинян и Мишустин будут говорить в первую очередь, рассуждает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: Будет пытаться как минимум Пашинян с армянской стороны каким-то образом эти отношения наладить. Что касается площадки, я думаю, что просто подвернулась эта конкретная площадка. Совсем недавно состоялся телефонный разговор Мишустина с Пашиняном. Я думаю, что они договорились на ближайшей площадке, которая могла быть. Речь не о том, где именно и в какой точке встречаться, а о той группе вопросов, которые есть между двумя странами. Наверное, не надо даже особо объяснять, что происходило в отношениях России и Армении последние месяцы. Происходило это в основном в дискурсивной сфере, в том, что называется нарративами, по-простому говоря, всякого рода заявлениями, иногда довольно острой критикой друг друга. Это имело, я бы сказал, предвыборный характер в случае Армении и предвыборный и поствыборный в случае России. Понятно, что причины этого всего были политические, но последствия оказались в том числе и экономические. Россия – это основной рынок для армянской сельхозпродукции. Это не очень большая часть армянского экспорта вообще. Так как это сельское хозяйство, то это важно для серьезной части армянского населения, для крестьян. Продукция армянского сельского хозяйства, всякие там консервы, в том числе и вода, и коньяк, и так далее. В России находят большой рынок, российская публика, российские граждане знакомы с этими товарами. Вот это, я думаю, что, наверное, основная причина для того, чтобы попытаться каким-то образом снизить накал взаимоотношений. Я думаю, что это и есть причина поездки Пашиняна и вот предстоящей встречи. Жить санкциями всю оставшуюся жизнь и таким образом продуцировать разногласия между странами, наверное, не сильно в интересах той и другой страны. Понятно, что проблемы есть, и они настоящие, они не какие-то случайные. Сейчас перспективы вступления Армении в Евросоюз не существует. Причем под сейчас я имею в виду не недели, а десятилетия.
1: Политолог Александр Искандарян. Сначала экономика, а уже потом политика. В такую формулу нынешних российско-армянских отношений верит и доктор исторических наук, эксперт по внешней и внутренней политике стран Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
5: С самого начала Пашинян не скрывал, что он будет стремиться продолжать сотрудничество с Россией, особенно в экономической сфере, потому что какие бы ни были напряженности в сфере политических отношений между Россией и Арменией, Пашинян, да и Армения целиком, они не настроены на то, чтобы каким-то образом прекращать взаимодействие с Россией в экономической сфере. Знаком является, что Пашинян первый свой зарубежный визит совершает в Россию. Это тоже показатель того, что, несмотря на те алармические настроения, которые господствовали в нашем медиапространстве очень долгое время, Пашинян не стремится и не собирается отворачиваться от России. И это сделать невозможно в силу многих объективных причин, в первую очередь экономического характера.
6: Политически будет ли затронута, например, ситуация с возможным вектором Еревана в сторону ЕС?
5: Это тоже экономика, потому что взаимодействие с ЕС и ЕАЭС интересует Армению в первую очередь с точки зрения экономического взаимодействия. Политическое взаимодействие, политическая система Армении, она давно уже трансформируется по западному образцу. Нравится это нам, не нравится, это факт. И начался этот процесс не сейчас, начался этот процесс еще давно при Кочаряне. При Саркисяне он получил продолжение, давайте вспомним историю, куда должна была двигаться Армения, и как потом в последний момент Саркисян изменил свое мнение, и как Армения оказалась в ЕАЭС, а не в сторону ЕС пошла. Каждый раз все равно это была, в первую очередь, экономическая причина этого сближения. Еще раз говорю, внутренняя политическая атмосфера в самой Армении давно уже прозападная. Она давно уже в качестве модели развития выбрала западный путь. А вот с точки зрения экономического взаимодействия, сближения с ЕАЭС или с ЕС, Армению интересует именно через призму экономических выгод, которые страна получит, если она будет близка к тому или иному интеграционному объединению.
1: Доктор исторических наук Ниизи Ниязов. Ранее Владимир Путин допустил возможность интеллигентного или цивилизованного развода России с Арменией и предложил Еревану подумать о референдуме по вопросу возможного присоединения страны к ЕС. Пашинян заявил, что для референдума о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом должно быть официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства. Пока, по его словам, такого обращения нет. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2242 пункта. Рубль за неделю заметно ослаб. Давление на российскую валюту оказывали снижение цен на нефть, изменение баланса спроса и предложения на валютном рынке, а также рост геополитической неопределенности. Инвесторы в унынии, комментирует гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
7: Российский финансовый рынок будет опять отслеживать новости геополитического плана, новости на сырьевых рынках, новости на долговом рынке. Мы видим, что продажи на рынке возобновились, а на рынке долга длинные облигации уже торгуются под доходность существенно выше 16% годовых. А это связано в том числе и с большим количеством маржинальных позиций, которые были открыты по длинным ФЗ, как одной из ключевых идей на 2025-2026 год. Сейчас видим принудительные продажи и, соответственно, достаточно высокую волатильность в этом сегменте, как, наверное, и на рынке акций. На рынке акций тоже после отскока начала недели мы увидели продолжение продаж. В выходные дни небольшой подскок состоялся на новости о телефонном разговоре российского и американского президента. Но, тем не менее, давление будет продолжаться. Мы видим даже, что акции, которые в ближайшие дни, недели будут отсекаться по дивидендам, нет спроса даже на такие имена. Дивидендные отсечки начинаются. X5 Retail Group на этой неделе будет отсечка. Поэтому пока достаточно такое серьезное уныние у инвесторов. Распродают свои портфели, уходят в короткие инструменты и фонды денежного рынка. Здесь, наверное, еще важно сказать про валютный рынок, о том, что после рывка, после закрытия carry trade, видно было большие потоки, которые приходили. переходили, продавали ОФЗ и уходили в валюту. Сейчас видим определенную стабилизацию курса. После отторговки все-таки думаем, что в ближайшие несколько месяцев рубль может еще предпринять одну волну ослабления, 82-85 по доллару, где-то в район 12 по юаню.
1: Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов. Стоимость нефти опустилась на фоне ожидания увеличения предложений и снижения градуса эскалации на Ближнем Востоке. Брент к концу недели торговался в районе $72 за баррель. Семь стран ОПЕК плюс в воскресенье приняли решение увеличить объем нефтедобычи в августе для поддержания стабильности нефтяного рынка. О перспективах цен на нефть говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
8: Что касается цен на нефть, то Армузский прогрев уже практически полностью разблокирован, судоходство восстановлено, поэтому Brent может смотреть в сторону $70 за баррель, тем более, что решение ОПЕК плюс о увеличении лимита нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки, начиная с августа, тоже, в общем-то, негативный фактор для нефти, поэтому весьма вероятно, что Brent может уйти ниже $70 за баррель. Дисконт российской нефти Urals остается выше $20 за баррель, поэтому российская нефть торгуется ниже $50 за баррель, что создает, в общем-то, определенные проблемы как для экспортеров сырья, так и для бюджета. Из-за того, что нефть дешевеет, Минфин пока он покупает валюту, давление на рубль возрастает, налоговый период закончился, поэтому весьма вероятно, что курс рубля может идти в сторону снижения, опуститься примерно к 79 рублям за доллар. Из-за событий, каких-то важных новостей пока не ожидается. В скором будущем начнут публиковаться корпоративные результаты за первое полугодие. Пока будут инвесторы изучать макроэкономическую статистику, в частности, недельные данные по инфляции, которые могут дать ответ на вопрос, снизит ли Центральный банк на ближайшем заседании в июле ключевую ставку или ее сохранит. Пока вероятность этих двух событий примерно одинакова. Поэтому данные по инфляции будут особенно влиять на ситуацию на финансовых рынках.
1: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Официальный курс доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88,3, юаня 11 рублей 38 копеек.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. 6 мирных жителей пострадали в Васильевском округе Запорожской области в результате атаки украинского дрона. У всех ранения средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона. Пострадавших госпитализировали. Им оказана медицинская помощь в полном объеме. ВСУ в воскресенье также атаковали энергообъекты Запорожской области. Регион был частично обесточен. Проблемы с электроснабжением отмечались. И в Херсонской области идут восстановительные работы. Эксперты президентской академии предложили перераспределить бюджетные места в вузах для снижения оттока молодежи из экономически развитых регионов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза. Свою инициативу специалисты обосновали тем, что почти каждое второе бюджетное место в российских вузах сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге, тогда как в регионах-донорах количество бюджетных мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области. В ДТП пострадали 12 человек. Это 11 пассажиров и водитель автобуса. Их доставили в медучреждение. В общей сложности в автобусе находились 26 пассажиров. Как пояснили в управлении МВД по региону, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. ФИФА позволит дисквалифицированному американцу сыграть в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Нападающий Флорин Балагун получил красную карточку в предыдущей игре с командой Боснии и Герцеговины и должен был пропустить следующий матч. Дисквалификацию на одну игру ему заменили на испытательный срок в 1 год. Синоптики предупредили о затяжных дождях в Москве. За неделю в столице может выпасть 80% месячной нормы осадков. По словам специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться в московском регионе по 20 июля. По ночам на протяжении всей недели в Москве будет от 9 до 14 градусов тепла, а в середине дня прогнозируется от 18 до 23 выше нуля. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя, так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным и не защищающим права граждан. А что именно не так? Значительная часть АЗС не работает в Новосибирской области. На заправках «Кузбасс» установили новые лимиты. Нижегородские власти накануне заявили об остром дефиците топлива в регионе, а жители Адыгеи просят воздержаться от поездок на личном авто. Как регионы справляются с топливным кризисом? В России появится новый вид вкладов по договору жилищных сбережений. Инструмент целевой для улучшения жилищных условий. Такие вклады размещаются на срок не менее 3 лет. Пополнять их можно в любое время. Причем вносить деньги может как сам вкладчик, так и третьи лица. Кому может быть интересен новый вид вкладов? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Доработанный законопроект по регулированию ИИ принимать нельзя. Так считает президент «Инфовоч» и председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Документ она назвала технически неграмотным, не защищающим права граждан. Он приведет только к монополизации сферы искусственного интеллекта в России. Валерий Убадоев продолжит.
11: Законопроект, цитата, «страдает декларативностью. Текст изобилует различными терминами, определение которых в документе либо не до конца установлено, либо полностью отсутствует». Такая характеристика содержится в совместном обзоре законопроекта Натальи Касперской и гендиректора «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова. По их мнению, законопроект вводит понятие суверенных и национальных моделей, но недостаточно точно определяет критерии, по которым они могут таковыми считаться. Касперский и Ашманов считают, что крайне вероятно, что российское юрлицо будет разрабатывать модель с российским названием, но вся начинка, все ПО и все наработки будут иностранными. Однако законопроект обязательно будет еще дорабатываться, указывает генеральный директор АЯ-эксперт, старший преподаватель кафедры кибернетика НИАУ МИФИ Роман Душкин.
12: То, что Наталья Касперская говорит, что законопроект до сих пор сырой, работа ведется, до его ввода в действие еще больше года, поэтому я надеюсь, еще не одна рабочая группа пройдет, а доработки будут. Но как и с любым законопроектом отраслевым, который принимается через большое количество согласований, все это будет в итоге являться компромиссами между разными акторами. Потому что Яндекс хочет свое, Сбер хочет свое, кто-то хочет третье. И самое главное, важно не остановить развитие отрасли в России. Потому что если там закрепить монопольное право, то это фиаско.
11: При этом Касперский и Ашманов считают, что, цитирую, проект фактически направлен на закрепление монопольного положения двух разработчиков ИИ, Сбербанка и Яндекс, которых ни в чем нельзя ни проверять, ни ограничивать. Конец цитаты. Например, крайне зыбкими являются формулировки касательно авторского права. Книги, песни, другие произведения можно использовать для обучения конкретно суверенных моделей. Нарушением авторского права это не будет, если купить лишь один экземпляр произведения. Причем обучать модели можно фактически, без согласия автора. Также критикуется то, что маркировка контента, созданного ИИ, сделали добровольной, что может привести к фальсификации.